0: Знаете ли вы, что семьи, которые молятся вместе, во много раз прочнее и устойчивее к жизненным бурям? Это недолгие молитвы, но они эффективны. Не хотите ли каждый день делать паузу посреди своих дел, чтобы помолиться о своем браке? Разве оно того не стоит? Но о чем молиться и с чего начать, если вы никогда этого не делали? Вот несколько подсказок. Первое. Господи, взращивай нашу любовь к Тебе день ото дня. Второе. Господи, помоги нам любить друг друга безо всяких усилий. Третье. Господи, помоги нам уважать друг друга. Четвертое. Господи, научи нас дополнять друг друга, созидая нас в одно целое, Тобой запланированное. Пятое. Господи, избавь наши сердца от обид и горечи по отношению друг к другу, учи нас легко прощать и постоянно расширять свое милосердие. Шестое. Господи, позволь нам поддерживать друг друга, чтобы мы могли достигать те мечты, что Ты дал каждому из нас по отдельности и совместно. Седьмое. Господи, храни нас в скромности, полагающими потребности друг друга выше своих собственных. Восьмое. Господи, храни наши сердца от эгоизма и эгоистических желаний. Девятое. Господи, защищай брак наш от разрушительных внешних воздействий. И десятое. Господи, сделай нашу верность друг другу сильнее наших эмоций, сильнее тех периодов перемен и испытаний, через которые нам предстоит пройти. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Это радио «Пилигрим», и мы продолжаем. Продолжаем.
2: Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог, но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

0: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 23 августа, и тема сегодня «Обещание побеждающему». Место Писания, книга Откровения, 2 глава, 17 стих. Иисус говорит: «Побеждающему дам вкушать сокровенную манну». Я хочу, чтобы мы рассмотрели слово «побеждающий», греческое слово «никей». Это слово описывает чемпиона, того, кому принадлежит превосходство, кто побеждает свои обстоятельства, кто становится лучшим в первенстве, состязании, в сражении, тому, кто превозмогает. Ему я дам вкушать сокровенную манну. Но есть что-то очень важное, и я хочу прочитать из второго тома «Драгоценных истин». Когда Иисус в этом стихе называет нас побеждающими, нужно понимать, в греческом здесь речь о процессе, о длительном действии. Это неизменная цель все время быть победителем. Иисус не говорит: «Я дам вам особую награду, если вы один раз сделаете что-то хорошее или один раз одержите победу». Но для тех, кто не уклонен в своей позиции, принял решение стоять в вере, постоянно идет к победе, одерживает победы, для тех, у кого мышление победителя, всегда есть особая награда. А вы одерживаете победы сегодня. Вы делаете это постоянно. Если вы побеждающий, Христос предлагает вам особую награду. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Если тебе одиноко, помни, ты не одинок. Иисус рядом с тобой. Радио Пилигрим.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях о том, почему именно Святой Бог пошел навстречу грешному человеку. Около года назад, находясь в уединении, я написал несколько четверостишей. Хочу их прочитать. «Мы в проклятиях пороков увязли. Здесь повсюду страдания и боль. О Господь, исцели наши язвы, опустись к нам в земную ее доль. Мы в цепях, мы рабы произвола, мы противники воли Твоей. Мы не в силах подняться к престолу. Снизойди к нам, Господь, пожалей. К Твоему освященному храму нам грехи не дозволят взойти. Только Ты можешь в черную яму наклонить небеса и сойти». Святость оправдана своей способностью снизойти в яму греховную, к нам, к людям. Грешник не может быть угрозой святости, разве что только репутацией святого, разделившего с ним общение. Но это же принципиально разные понятия. Есть такое понятие аскетизма, и вот соблазн аскетизма сильнее искушения плотского, я бы даже так сказал, потому что доставляет удовольствие гордыне, аскет, он святой, тогда как плотское удовольствие ограничивается физиологией, искушениями плотскими. Так вот, такой аскетизм, я считаю, отделение от мира, порочен вдвойне, ибо не только лишает мир надежды на встречу со святостью, с Богом, с истиной, но и вызван такой аскетизм ничем иным, как самоправедностью. Да, в процессе общения с грешником имеет место риск впадения святого в соблазн при попытке возвести падшего грешника к свету. Это постоянное состязание через вторжение на территории друг друга. Это своеобразный поединок на уровне духа, когда в самой глубинной субстанции двух личностей, я имею в виду грешника и святого, один одолевает другого. Сила души, выраженная в силе воли, ума, интеллекта грешника, вступает в какое-то состязание с силой духа в личности святого. Сила же Духа Божьего, прежде всего, я понимаю, заключена в его святости. Эта встреча очень важна для обоих, ибо для падшего человека нет другого пути достичь познания святости, как только через встречу со святым человеком. И нет другой причины для меня, скажем, для накопления и содержания святости, как только через это преобразование падшего человека. Христос, допустим, вы помните, не обличал Петра и не призывал его к покаянию, когда тот, соприкоснувшись со святостью Иисуса Христа в лодке, сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Евангелие Луки, 5 глава. Фактор явного преобладания пороков доказывает лишь одно. Опыт греха глубже опыта святости в нашей среде. Глубина опыта греха или познания Бога измерима мерой влияния одного на другого. Оттого, я так думаю, в стане грешников больше людей, чем в стане святых. По всей видимости, святость как результат опыта Бога, явление редкое в наши дни. Чувственно-эмоциональная сфера души мало досягаема для воздействия на нее Духа Святого. Плод Духа как качество характера, то есть любовь, доброта, кротость, милосердие и так далее, являются результатом сугубо личных отношений Духа Божьего с Духом человека. Когда, скажем, я называю Даниила моим сыном, я говорю правильно. Но когда называю его нашим, Жанной, сыном, говорю более точно. Так и с плодом Духа. Это производные моей духовной близости с Духом Святым. Плод Духа – это наше, с Богом, общее дитя.
Нынешнее же представление о святости сводится к внешнему воздержанию от некоторых грехов, но, как видите, это не имеет ничего общего с самой природой и происхождением настоящей подлинной святости. Святость, прежде всего, это отделение для Бога, что само собой подразумевает отделение от мира. Посвятите некоторое время для размышления над этими истинами в течение этого дня. Храни вас Господь. До свидания.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Минута назидания.
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 23 августа. Бог слышит ваши молитвы. «Удалитесь от меня все, делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего, услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою». Псалом 6, стихи с 9 по 10. Когда мы молимся, Бог слышит нас и отвечает нам. Нам нужно верить в это так же, как верил Давид, когда писал эти слова. Вы можете жить с уверенностью, что вы не одиноки, если будете знать, что Бог сражается на вашей стороне, и Он помогает вам одерживать победу за победой. Вы не одни. Бог всегда с вами. Чтение псалмов – это хороший способ послушать то, что хочет сказать Бог. Он обращается к нам через свое слово, а его псалмы несут утешение в самые трудные для нас времена. Когда вы читаете их, воспринимайте их как персональное послание. Не думайте, что они написаны для кого-то другого, а относитесь к ним как к письму от Бога, которое адресовано лично вам. Он хочет, чтобы вы знали о чудесных планах, которые Он приготовил для вас, и о том, что Он всегда на вашей стороне, кто бы ни выступил против вас. Бог избавил Давида от его врагов и сделает то же самое для вас, если вы будете доверять Ему. Не теряйте мир в душе и не переставайте благодарить Бога за то, что Он трудится в вашей жизни. Поверьте, Бог не оставил вас. Он не замедлит с ответом на ваши молитвы. Даже если Бог не приходит так быстро, как вам бы того хотелось, знайте, Он никогда не опаздывает. Помните о своей цели и никогда не сдавайтесь. Божье слово на сегодня. Бог пошлет вам помощь в свое время. Он поддержит и укрепит вас. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио Пилигрим.

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говори». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор Церкви Слов Благодати. Алексей Алексеевич, нам пишут родители, которые искренне переживают за судьбу своих детей, спрашивают, как уберечь подростка от ошибок.
1: Очень глубокий вопрос. Вопрос, который связан со многой болью, с переживаниями многих и многих людей. И действительно, найти на него точный ответ чрезвычайно важно. Я думаю, что у этого ответа на этот вопрос есть два уровня. Первый уровень заключается в общем контексте, в котором мы можем помогать подросткам. Что я имею в виду? Когда мы говорим о формировании человека, то, как он сформирован, в огромной степени влияет на то, как он будет принимать решения, а это значит, насколько его решения будут точными, более точными или менее точными, или ошибочными, или же даже трагичными. Когда Бог дает ребенка в семью, Бог его посылает не подростком сразу, чаще всего, за исключением адаптированных детей, то есть усыновленных, удочеренных. То есть ребеночек рождается маленьким, и это неспроста, это происходит по причине того, что Бог дает родителям шанс установить правильный контекст, в котором у ребенка формируется навык принятия решений. Это не говорит о том, что это гарантирует то, что ребенок будет, по мере того, как растет, все решения будет принимать правильные. Тем не менее, это играет колоссальную роль. В книге «Второзаконие», в 6 главе, мы видим достаточно подробное описание, что нужно делать родителям для того, чтобы быть эффективными в достижении этой цели. Есть так называемая великая Шема, израильская, еврейская Шема, Шема Израиль или «Слушай, Израиль». Дальше приводятся 4 ступени очень важных, которые касаются воспитания детей. Самое первое. Господь Бог твой, Господь един есть. То есть самое первое, что нужно, чтобы помочь ребенку принимать правильные решения, это вам лично, родителям, признавать, что Бог действительно все во всем. Второе, о чем говорит здесь Писание, говорит: «И люби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою и всеми силами твоими». То есть это не только признавайте Бога владыкой вселенной, но и любите Его, бойтесь Его, относитесь к Нему искренне, с пониманием того, что Он благ, Он добр, с готовностью служить. Это устанавливает контекст, в котором растет ребенок. Есть третий, не менее важный пункт. Здесь сказано: «И да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твое». То есть, если человек признает, что Бог действительно владыка всего, то это будет оказывать влияние на то, как он живет. Если он любит Бога всем сердцем и старается любить его или расти в этой любви, это еще одна грань контекста. Третье, если он всерьез относится к тому, что Бог говорит, это помогает ребенку понять, что есть тот, кто управляет всем, кто открыл истину. Это помогает ребенку понять, с молоком матери впитать то, что решения, которые я принимаю, они должны гармонировать с тем, что говорит Бог. И вот после этого мы видим четвертую, очень важную ступень. Здесь сказано: «И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась и вставай». Очень часто родители, к великому сожалению, они пользуются только четвертой ступенью. То есть они пытаются внушать детям то, что правильно. И это само по себе неплохо, когда мы говорим детям: вот так поступай, а так не поступай. Но, к сожалению, многие делают это, проигнорировав первые 3 ступени. То есть общий контекст говорит ребенку совершенно обратно. Общий контекст говорит о том, что родители живут так, как будто Бога нет, или же Он не играет значительную роль во Вселенной. Или же, когда они говорят о Боге, то они совершенно не проявляют к Нему любви, для них Он что-то второстепенное в жизни. Он не является объектом их восхищения, Он не является целью их жизни, они без Него функционируют вполне нормально. Или же Слово Божие, то есть истина Священного Писания, которая открыта, она игнорируется родителями, они не читают Библию, мало ценят Библию, они мало подчиняют свою жизнь Священному Писанию. То есть все это кричит детям, показывая им направление в одну сторону, а вот потом родительские наставления или нотации, которые родители читают, или внушение, они показывают путь совершенно в другую сторону. В этой точке, конечно же, очень трудно уберечь ребенка от ошибок. Поэтому самое главное, позаботьтесь о том, чтобы ваш месседж или ваше послание вашему ребенку было целостным, последовательным. Это первое. Второе. Внимательно найдите понимание его души. Если первое на месте, то тогда мы подходим к очень важной точке, когда ребенок подходит к периоду подростковости. У него очень много insecurity по-английски, или же ощущение своей ущербности.

0: помогут избежать ошибок. Помоги Господь вам в этом.
1: Благодарю вас, Алексей Алексеевич. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. И, конечно, присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».

Библейские притчи. Валтасаров пир. Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих, и перед глазами тысячи пил вино. Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божьего в Иерусалиме, и пили из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его, пили вино и славили богов, золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского, и царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице своем, мысли его смутили его, связи чресл его ослабели, и колени его стали биться одно о другое. Сильно закричал царь, чтобы привели обаятелей, халдеев и гадателей. Царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским: «Кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, тот будет облечен в багряницу, и золотая цепь будет на шее у него, и третьим властелином будет в царстве». И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его. Царь Валтасар чрезвычайно встревожился, и вид лица его изменился на нем, и вельможи его смутились. Царица же, по поводу слов царя и вельмож его, вошла в палату пиршества, начала говорить царица и сказала: «Царь, вовеки живи, да не смущают тебя мысли твои, и да не изменяется вид лица твоего. Есть в царстве твоем муж, в котором дух святого Бога. Во дни отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобные мудрости богов, и царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главою тайноведцев, обаятелей, халдеев и гадателей, сам отец твой царь, потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух, веденье и разум, способный изъяснять сны, толковать загадочное и разрешать узлы. Итак, пусть призовут Даниила, и он объяснит значение». Тогда введен был Даниил пред царя, и царь начал речь и сказал Даниилу: «Ты ли, Даниил, один из пленных сынов иудейских, которых отец мой царь привел из Иудеи? Я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе, и свет, и разум, и высокая мудрость найдена в тебе. Вот приведены были ко мне мудрецы и обаятели, чтобы прочитать это написанное и объяснить мне значение его. Но они не могли объяснить мне этого, а о тебе я слышал, что ты можешь объяснять значение и разрешать узлы. Итак, если можешь прочитать это написанное и объяснить мне значение его, то облечен будешь в багряницу, и золотая цепь будет на шее твоей, и третьим властелином будешь в царстве». Тогда отвечал Даниил и сказал царю: «Дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому. А написанное я прочитаю царю и значение объясню ему. Царь, Всевышний Бог даровал отцу твоему, Навуходоносору, царство, величие, честь и славу. Пред величием, которое он дал ему, все народы, племена и языки трепетали и страшились его. Кого хотел, он убивал, и кого хотел, оставлял в живых. Кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал. Но когда сердце его надмилось,
и дух его ожесточился до дерзости. Он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей, и отлучен был от сынов человеческих, и сердце его уподобилось звериному, и жил он с дикими ослами. Кормили его травою, как вола, и тело его орошаемо было небесную росою, доколе он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним кого хочет. И ты, сын его, Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, жены и наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных, золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют. А Бога, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои, ты не прославил. За это и послана от него кисть руки, и начертано это писание. И вот что начертано. Мене, мене, текел упарсин. Вот и значение слов. Мене исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. Перес, разделено царство твое и дано медянам и персам. Тогда по велению Валтасара облекли Данила в багряницу и возложили золотую цепь на шею его и провозгласили его третьим властелином в царстве. В ту же ночь Валтасар, царь халдейский, был убит, и Дарий Медянин принял царство, будучи 62 лет. Даниил, глава 5, стихи с 1 по 31.

Куда уходит вдохновение? Мы живем в век, когда вдохновение необходимо не только для пророческого дара или творческой работы, а буквально для всего. Мир как будто посетил коронавирус невдохновленности. И, кстати, задолго до того самого COVID-19. Вполне себе активные и молодые люди не могут найти в себе вдохновение для обычной работы, домашних дел, прогулок с друзьями, общения и так далее. То, что раньше мы просто делали, чтобы жить, выживать или радоваться, сегодня по какой-то причине требует вдохновения. Все просто. Когда жизнь твоя зависит от незатейливого и тяжелого труда, никакого особенного вдохновения не нужно. Награда «жизнь» – достаточный мотив для труда, служения и общения. Бог сказал человеку трудиться в поте лица, и, возможно, отсутствие пота в деятельности современных людей и приводит к потере желания что-то делать вообще. Да и хлеб теперь уж не так дорого продается. Ной благоговея построил ковчег в течение 100 лет, трудясь со всей своей семьей. Авраам десятки лет в почтении пред Богом ходил по земле обетованной, ожидая потомства. Иаков трудился у Лавана 21 год, которые прошли как 3 дня. Нам есть чему поучиться у патриархов, которые не жаловались на потерю мотивации из-за того, что просто захотелось немного подепрессовать. Возможно, мы просто теряем цель и смысл своего труда или работы, возможно, слишком много хотим себе внимания, а может, мы стали слишком корыстными. Есть еще одна проблема. Сегодня многие путают отсутствие мотивации с обычной ленью, на что и указал Спаситель в притче о талантах. Наше вдохновение в Боге, Его Слове, исполнении Духом Святым, здравом общении, поклонении – источников есть много, нужно лишь много жажды и благодарности, и вдохновение появится. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube. Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Человек с откровением. Он говорит им: «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах». От Матфея 16 глава с 15 по 17 стих. Давайте поразмышляем над тем, что такое откровение. Во-первых, конечно, это новое знание, недоступное ранее. Во-вторых, знание это приходит из некоего источника, причем по его желанию. В-третьих, откровение всегда лично. Солнце всходит над злыми и добрыми, но только для некоторых это говорит о божественной любви. Откровение делает нас причастниками тайны, закрытого клуба для избранных, счастливыми обладателями эксклюзивной информации. И кроме того, откровение подтверждает, что мы достойны чего-то большего. И вот Иисус задает вопрос своим ученикам: «За кого почитают Меня люди?» Что было в этом вопросе? Оценка своей деятельности? Сомнительно. Бог не нуждается в одобрении. Похоже, что в этом вопросе Иисус искал полученное откровение. Или точнее, человека с откровением. В самом деле, Иисус нигде и никогда никому не говорил о том, что Он Мессия. Не требовал себе божественных почестей, не втолковывал сотням слушателей степень Его родства с Небесным Отцом. Проповедь Его была о Царстве Небесном, о Боге и Его любви. Если бы Иисус говорил о себе прямо, многие люди связали бы эту весть со своими ожиданиями Мессии. Не секрет, что ожидания эти за века исказили образ отрасли Давидовой. Ко Христу были бы сразу предъявлены некоторые требования, как аргумент за веру. Подтверждением этого служил ответ учеников на вопросы Иисуса. Кто-то видел в нем древнего пророка Илью, иные – Иеремию. Другие, более радикальные, нашли много общего с Иоанном Крестителем, убитым царем Иродом. Очевидно, что были и еще более невероятные предположения. Почему же так не единодушно высказались участники негласного опроса? Почему никому не пришло в голову говорить об Иисусе из Назарета как о Мессии? Все просто. Люди склонны думать о себе и искать своего. Те, кто, изучая Писание, должен был увидеть соответствие Его и Сына Человеческого, например, фарисеи, боялись верить. Это рушило так бережно хранимые предания. Те, кто имел власть, Ирод, Пилат, первосвященники, не нуждались в Мессии из Назарета. Каждый из них хотел своего Мессию. Остальной народ мыслил чуть пошире, но с существенной поправкой на ветер. Тех же фарисеев и первосвященников. И раз сам Иисус о себе не делал заявлений, рождалось множество домыслов. Все это понятно, но зачем Ему так было нужно? Еще раз. Иисус искал полученного откровения. Нести знания о Боге одно, а давать откровение совсем другое. Не знаю, как выразить проще, но Сын Божий ожидал, когда Его воспримут не только учителем, пророком, хорошим человеком, а небесным спасительным словом, тем самым посланником от Бога. Только тогда весть с неба переворачивала сознание, освобождала от гнета глупых традиций, зависимости от сильных мира сего. Цель Бога не просто что-то рассказать людям о себе, а через откровение дать им спасение, сделать гражданами своего царства, изменить их жизнь. Удивительно, но все это происходит глубоко в сердце каждого из людей. На площади, в собрании, в офисе или дома за закрытой дверью разговор Небесного Отца будет персональным. Он сам лично проведет со мной собеседование и укажет мне на Иисуса, расскажет, кто Он и как я должен в Него верить. Этот разговор захватит мой дух, обновит разум, эмоции, желания, исцелит, придаст сил. Всего не передать. Я хочу откровения от Бога, в них есть смысл жизни.
Я с верой смотрю на библейского Христа и хочу их больше. Я задаюсь вопросом, почему именно Петр был одним из первых, кто получил от Небесного Отца свое знание? Иисус, спрашивая, с ожиданием смотрел на учеников. Кажется, что речь, произнесенная им далее, была заготовлена заранее. Нужен был лишь правильный ответ. И вот Симон, как мне видится, немного робко оглядываясь на других, произносит: «Ты Христос, Сын Бога Живого». В его ответе не было сомнений, скорее выбор, который ученик совершал, произнося сокровенную фразу. За выбором шло исповедание, а за ним новый статус от Бога. Просто жаждать откровений мало. Самому придумать их невозможно, но нужно покорить себя полученному слову. И здесь Петр был примером. Да, о себе Симон Петр тоже получил откровение и важное поручение. Получил, но только после своего исповедания о Христе. Что стоил для Петра его новый статус? Не думаю, что апостол заболел звездной болезнью. Откровения о нас, хоть и кажутся нам важными, недорого стоят. Гораздо, несравненно более высокую цену имеют откровения о нем. Вот их мы должны быть готовыми принять, им покориться, их полюбить. То, что я знаю об Иисусе, неизмеримо больше того, что я знаю о себе. Мы можем, извините за слово, таскаться с собой, но так плохо знать Спасителя. Думаю, в своей жизни Петр научился одной главной формуле. Иисус, откройся мне больше, а потом посылай куда угодно. В этом ответ. Кто мы есть, кем мы станем, конечно, важно. Бог и об этом позаботится. Но важнее – божественное знание об Иисусе, нашем любящем Господе и Спасителе, Сыне Божием, что дал и еще даст нам Отец наш Небесный. Давайте размышлять об этом –

0: Владимир, а что это вы, работать не собираетесь, что ли? Что это вы тут так громко слушаете на весь офис?
1: Так это же радио Пилигрим, Денис Сергеевич, да, все только самое лучшее в христианском мире.
0: Тогда сделайте еще громче, пускай все услышат. Радио Пилигрим, сделай нас еще громче.

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там. Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 23 августа. «Хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа». Первая книга Паралипоменон, 16 глава, 10 стих. В Писании говорится: «Если кто хвалится, пусть хвалится именем Господа, а не своим богатством и возможностями». Я знаю многих, кто прежде гордился своим богатством, но сегодня им нечем гордиться. Если сегодня ты достиг определенных вещей в своей жизни, пришло время гордиться именем Господа, которое выше всех имен. Гордись дарованным тебе спасением, ведь Он спас тебя. Гордись не своей силой, но сверхъестественной силой Божьей, потому что возможности и благодать мы получаем от Господа. Он тот, кто направляет нас. Давайте гордиться Господом без всякого смущения. Если Христос живет в твоем сердце, этим можно гордиться. Гордись тем, что ты христианин. Написано: «Да веселится сердце ищущих Господа». Когда же наше сердце наполняется радостью? В Евангелии говорится: «Просите, чтобы получить, и тогда ваша радость будет совершенна». Дорогой друг, если ты хвалишься Господом, то ты будешь получать ответ на свою молитву. Хвались именем Его. Молись, и тогда Господь ответит на твою молитву. Живи той жизнью, которая полна радости, дарованная тебе Господом. Пусть Господь благословит тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

поклоняемся Тебе, потому что Ты великий Господь, потому что Ты один такой, который возлюбил нас больше своей жизни.

0: план победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 53. Начальнику хора. На струнных орудиях. Учение Давида, когда пришли зефеи и сказали Саулу: «Не у нас ли скрывается Давид?» «Боже, именем Твоим спаси меня и силою Твоей суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих, ибо чужие восстали на меня, и сильные ищут души моей. Они не имеют Бога пред собою. Вот Бог, помощник мой, Господь подкрепляет душу мою. Он воздаст за зло врагам моим. Истиною Твоею истреби их. Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо, ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое». Глава 3. «И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: «Стань на середину». А им говорит: «Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?» Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю. И за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи, из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имеющие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Завидеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Воанаргес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фадея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула, и что изгоняет бесов силой бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами: «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили: в нем нечистый дух». И пришли матери и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: «Вот матерь твоя, и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя». И отвечал им: «Кто матерь моя и братья мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: «Вот, матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь».
2: Вы слушаете «План победы».
1: Глава 59. Вот, Рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать, ибо руки ваши осквернены кровью, и персты ваши беззаконием. Уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину. Надеются на пустое и говорят ложь, зачинают зло и рождают злодейство. Высиживают змеиные яйца и ткут паутину. Кто поест яиц их, умрет, а если раздавит, выползет ехидна. Паутины их для одежды негодны, и они не покроются своим произведением. Дела их, дела неправедные, и насилие в руках их. Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови. Мысли их, мысли нечестивые, опустошение и гибель на стезях их. Пути мира они не знают, и нет суда на стезях их. Пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. Потому и далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас. Ждем света, и вот тьма, озарение, и ходим во мраке. Осязаем, как слепые, стену, и как без глаз ходим ощупью. Спотыкаемся в полдень, как в сумерки, между живыми, как мертвые. Все мы ревем, как медведи, и стонем, как голуби. Ожидаем суда, и нет его, спасения, но оно далеко от нас. Ибо преступления наши многочисленны пред Тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас. Ибо преступления наши с нами, и беззакония наши мы знаем. Мы изменили и солгали пред Господом, и отступили от Бога нашего, говорили клевету и измену, зачинали и рождали из сердца лживые слова. И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, и честность не может войти». И не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению. И Господь увидел это, и противно было очам его, что нет суда. И увидел, что нет человека, и дивился, что нет заступника. И помогла ему мышца его, и правда его поддержала его. И он возложил на себя правду, как броню, и шлем спасения на главу свою, и облегся в ризу мщения, как в одежду, и покрыл себя ревностью, как плащом. По мере возмездия, по этой мере он воздаст противникам своим яростью, врагам своим местью, островам воздаст должное. И убоятся имени Господа на западе, и славы его на восходе солнца. Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его. И придет искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия, говорит Господь. И вот завет мой с ними, говорит Господь. Дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века. Глава 60. Восстань. «Светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Возведи очи твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе, сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут». Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет, и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе. Множество верблюдов покроет тебя, дромадеры из Мадиама и Эфы, все они из Савы придут, принесут золото и ладан, и возвестят славу Господа». Все овцы кедарские будут собраны к тебе. Овны нефаивские послужат тебе. Взойдут на алтарь мой жертвую благоугодную, и я прославлю дом славы моей. Кто это летят, как облака, и как голуби голубятням своим? Так, меня ждут острова, и впереди их корабли фарсийские, чтобы перевести сынов твоих издалека, и с ними серебро их, и золото их во имя Господа Бога твоего и святого Израилева, потому что Он прославит тебя. Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их служить тебе, ибо во гневе моем я поражал тебя, но в благоволении моем буду милостив к тебе». И будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов, и приводимы были цари их. ибо народ и царство, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся. Слава Ливана придет к тебе, кипарис и певк, и вместо кедр, чтобы украсить место святилища моего, и я прославлю подножие ног моих. Пам твоим ног все презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом святого Израилева. Вместо того, что ты был оставлен и ненавидим, так что никто не приходил через тебя, я соделаю тебя величием навеки, радостью в роды родов. Ты будешь насыщаться молоком народов, и груди царские сосать будешь, и узнаешь, что я, Господь, Спаситель твой и Искупитель твой, сильный Иаковлев. Вместо меди будут доставлять тебе золото, и вместо железа серебро, и вместо дерева медь, и вместо камней железо, и поставлю правителям твоим мир, и надзирателями твоими правду. Не слышно будет более насилия в земле твоей, опустошение и разорение в пределах твоих. И будешь называть стены твои спасением, и ворота твои славою. Не будет уже солнцу служить тебе светом дневным, и сияние луны светить тебе, но Господь славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего. И народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю, отрасль насаждения моего, дело рук моих, к прославлению моему». От малого произойдет тысяча, и от самого слабого – сильный народ. Я, Господь, ускорю совершить это в свое время.
3: Радио «Пилигрим».

Ты омега, ты первый и последний, который есть и был, и кто грядет. Ты тот, кто возлюбил творение человека.

тебя, чем звук. Ну кто же гонит тебя, друг, и не дает тебе покоя, боится.

Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

0: Воздай славу Господу. Он прекрасный, Господь. Хвала Тебе, Иисус, Господь, от всего сердца.
1: Благодарю Тебя.

0: Святой говорит тебе сегодня, давай шагнем вперед.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

как защититься сложно порой бывает. Видеть вокруг надменные лица, вроде не так все принялось. Да на кредитке жизнь замагнитилась, вот так и все пройдет.

Жизнь состоит из мелочей. В них так легко забыть, что у добра и зла ничьей никак не может быть. Неважно, кто кого сейчас и кто кого потом. Добро и с нами, и без нас останется добром. Жизнь состоит из трудных слов. Любовь, судьба

Неважно, сколько в прошлом лет сомнений и борьбы, любовь всегда найдет ответ для смерти и судьбы. Жизнь состоит из «да» и «нет». Кто прав, кто виноват? Одно движение на рассвет, другое на закат. Неважно, сколько кирпичей в основе бытия, жизнь состоит из мелочей, таких, как ты и я. Жизнь состоит из мелочей, таких, как ты и я.

Боже мой, как скоротечны дни. Не займешь, не купишь про запас. Отблеск искр

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим.

Дорожите каждым днем, близким и родным теплом. В нашей жизни день за днем суета царит кругом, но идя земным путем, дорожите

Псалом 121. О, как возрадовался я, когда позвали в дом Господень всех тех, кто Господу угоден, ведет в Иерусалим стезя. О, чудный град Иерусалим, и слитый, как бы воедино, ты, как цветущая долина, всегда Создателем храним. К тебе восходят племена, ты город царственного вида, и даже юношу Давида забыть не могут времена. Да будет мир в стенах твоих и благоденствие в чертоге, чтоб помышляли мы о Боге в сердцах смиренных и простых.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.
2: Белоруссия. Республика бывшего Советского Союза, которая славится своими лесами. Знаменитая Беловежская пуща – это про Белоруссию. Батько и бескрайние поля картофеля. На формирование белорусской кухни влияли кулинарные традиции кухонь соседей и не только. Русской, еврейской, украинской, польской, литовской, французской, итальянской, немецкой и так далее. Но самое интересное, что белорусы перенимали рецепты новых блюд, а затем приспосабливали их к своей кухне. Наверное, первое, что приходит в голову при упоминании национальной кухни Беларуси, это картофель, а точнее бульба. И действительно, она у белорусов особенная, с высоким содержанием крахмала. Бульба входит в состав множества блюд, которые дополняются различными продуктами и соусами. Отварной или обжаренный, тертый и отцеженный или неотцеженный, с мясом, разнообразными колбасами домашнего приготовления, со всевозможными соусами и разносолами, он составляет основу белорусской кухни. И делает ее узнаваемой практически в каждом уголке земного шара. Частыми соседями бульбы являются шкварки. Они придают блюдам сытости и невероятного вкуса. Неизменным лидером в списке национальных блюд были и остаются драники. В состав классических драников входили картошка дранная, то есть потертая на мелкой терке, соль и сало для жарки. Колдуны. В древние времена колдуны готовили из теста на основе муки, яиц, лукового сока и соли. Это считается классический рецепт колдунов. В наше время колдуны чаще готовят на основе картофельного теста. Внешне они немного напоминают драники, только толще за счет начинки. Клёцки с душами – еще одно национальное блюдо Белоруссии. Клёцки издавна были в меню жителей Витебской области. Но со временем они вошли в меню многих хозяек и поваров. Основной ингредиент – это картошка. В середину кладется начинка, которую и называют душой. Как правило, это фарш. К столу клёцки подают, полив зажаркой, лук и сало. Или со сметаной, различными соусами, или залив бульоном, в котором варились клёцки. Налистники. Там можно попробовать дранники и угоститься налистниками, блинчиками, с разнообразными начинками – сметана, джем, мед и так далее. В белорусской кухне есть и своя изюминка, нечто, что отличает ее от кухонь других славянских народов. Это полное отсутствие сладостей и молочных блюд. Также в ней выделяются характерные черты. Грибы здесь отваривают, тушат и сушат. Да и гуляют белорусы с большим размахом. Белорусское веселье – свадьба. Один из древнейших обрядов. Он имеет глубокий сакральный смысл, в котором переплелись языческие и христианские традиции. Участники обряда свадьбы наполняют его положительной энергией и эмоциями, а ритуалы имеют магическое значение и служат гарантией духовной защиты будущей семьи. Считается, что нельзя устраивать свадьбу и венчание во время поста – Рождественского, Великого, Петровского или Успенского. А также во вторник, четверг, в канун больших церковных праздников, в високосный год, в мае и год после смерти родственника. Один из застольных ритуалов – совместное поедание женихом и невестой яичницы одной ложкой. В белорусской народной традиции яйцо символизирует плодовитость, а есть что-то одной ложкой – значит любить. В конце застолья происходил еще один исключительно символичный обряд. К столу молодоженов подходила мать жениха, стелила на него рушник, полотенце, на котором жених и невеста стояли во время венчания или в настоящее время регистрации в ЗАГСе. Затем она вытирала салфеткой тарелки, ложки, фужеры, которыми пользовались молодые, и вместе с венчальными свечками и куском каравая складывала на рушник и перевязывала его поясом-оберегом. Это еще один символ счастливой семейной жизни. Его складывали в шкаф или сундук и никогда потом не развязывали. А горько на свадьбе кричали, чтобы сберечь их от людской зависти, с глаза, чтобы сбить нечистую силу с толку. Вплоть до XI века нашей эры территория современной Белоруссии была частью древнерусского государства и вместе с другими его регионами была обращена в православие. После распада Киевской Руси на территории Белоруссии возникло несколько отдельных государств-княжеств, самым известным из которых было Полоцкое. Но в XII веке религиозному единству на белорусских землях был положен конец. После того, как большая часть современной территории этой страны попала под влияние Великого княжества Литовского. Религия в Белоруссии попала под влияние католичества. Сегодня на территории Беларусь более 80% православных, католиков около 10%. Советское наследие не осталось в стороне, и больше половины населения считают себя неверующими. Белорусский народ очень похож на русский. Причина, наверное, в том, что на начале становления нашей страны и белорусы, и русские были одним народом, который в итоге разделился на две группы, но, тем не менее, белорусы остались родным для нас братским народом.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: И в жару, и даже в зной пилигрим всегда с тобой.
4: Твой голос как мой. Мой голос как твой. Твой голос как мой. И он часть меня. Мой голос как твой. И он часть тебя.

голос, как мой, и он часть меня. Мой голос, как твой, и он часть тебя. Собрала тебе букет из цветов и слез.

Посмотри вокруг, мир прекрасен. Только ты мой друг, ты несчастен. Потерял покой,

Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о взаимосвязи пророков и их отечества. Меня всегда интересовал вопрос национального патриотизма. Насколько прочной должна быть взаимосвязь между пророками и их отеческой землей? Почему-то всегда считалось, что пророки не от мира сего. Но разве не сам Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, который пришел, чтобы мир спасен был через Него, который как раз вочеловечился, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, написал Павел, посланник филиппийцам. Что же случилось с духовными вождями? Кто дал им право восседать на чужих авторитетах? На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Евангелие Матфея, 23 глава. Почему вместо того, чтобы быть ключом, они стали засовом на двери в Царство Божие? Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Евангелие Луки, 11 глава. Корневая проблема всякого религиозного общества заключается, я бы так выразился, в ревности по Богу, а не по людям. В попытке спасения святого Бога от грешных людей. Как ни странно, в заботе о Его святости. Подлинное же, настоящее христоподобие не в изоляции себя от мира, но в самоотдаче, в расточительстве, в обнищании ради людей. Вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Второе послание к Коринфянам, 8 глава. Он расточил, раздал нищим, праведность его пребывает вовеки. Рог его вознесется во славе. 111 псалом. Виноваты не слабые в своей неспособности взойти. Виноваты сильные в своем нежелании снизойти к слабым. Виноваты не грешные в своей неспособности осветиться. Виноваты праведные в боязни оскверниться от общения с грешными. Мир не содержит в себе силы и даже инициативы в поисках Бога. Миру остается лишь ожидать подаяния свыше. Бог недосягаем, если не пожелает сам стать доступным. Он открывается, снисходит, воплощается. Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 23 августа, и тема сегодня – обещание побеждающему. Место Писания, книга Откровения, 2 глава, 17 стих. Иисус говорит: «Побеждающему дам вкушать сокровенную манну». Я хочу, чтобы мы рассмотрели слово «побеждающий», греческое слово «никей». Это слово описывает чемпиона, того, кому принадлежит превосходство, кто побеждает свои обстоятельства, кто становится лучшим в первенстве, состязании, в сражении, тому, кто превозмогает. Ему я дам вкушать сокровенную манну. Но есть что-то очень важное, и я хочу прочитать из второго тома «Драгоценных истин». Когда Иисус в этом стихе называет нас побеждающими, нужно понимать, в греческом здесь речь о процессе, о длительном действии. Это неизменная цель — все время быть победителем. Иисус не говорит: «Я дам вам особую награду, если вы один раз сделаете что-то хорошее или один раз одержите победу». Но для тех, кто не уклонен в своей позиции, принял решение стоять в вере, постоянно идет к победе, одерживает победы, для тех, у кого мышление победителя, всегда есть особая награда. А вы одерживаете победы сегодня. Вы делаете это постоянно. Если вы побеждаете,

где-то внутри. Не веришь мне? Приди в себя и сам посмотри. Внешне мы на время, кое-где, кое-кто, а внутренне, в душе, мы просто есть на все сто. Главное не ты, а в тебе. Оно как смысла свет, как солнце правды в судьбе. Если перестанешь бредить внешней борьбой, почувствуешь, что значит оставаться с собой. Временность великих людей касается едва ли их великих идей. А это значит, есть она, духовная ось. И плохо, если жизнь внутри идет в крив и в кось. Эхо Богом сказанных слов звучит в сознании тех, кто его слушать готов. Сила этих слов необъяснима умом, но внемля им мы духом никогда не умрем. Главное поверить, посметь, противостать тому,

0: Жарким летом глотком прохладной воды для вас будет радио «Пилигрим».
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Слово от пастора Артура Симоняна на 23 августа. Хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Первая книга Паралипоменон, 16 глава, 10 стих. В Писании говорится: если кто хвалится, пусть хвалится именем Господа, а не своим богатством и возможностями. Я знаю многих, кто прежде гордился своим богатством, но сегодня им нечем гордиться. Если сегодня ты достиг определенных вещей в своей жизни, пришло время гордиться именем Господа, которое выше всех имен. Гордись дарованным тебе спасением, ведь Он спас тебя. Гордись не своей силой, но сверхъестественной силой Божьей, потому что возможности и благодать мы получаем от Господа. Он тот, кто направляет нас. Давайте гордиться Господом без всякого смущения. Если Христос живет в твоем сердце, этим можно гордиться. Гордись тем, что ты христианин. Написано: да веселится сердце ищущих Господа. Когда же наше сердце наполняется радостью? В Евангелии говорится: просите, чтобы получить, и тогда ваша радость будет совершенна. Дорогой друг, если ты хвалишься Господом, то ты будешь получать ответ на свою молитву. Хвались именем Его. Молись, и тогда Господь ответит на твою молитву. Живи той жизнью, которая полна радости, дарованная тебе Господом. Пусть Господь благословит тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
3: Радио «Пилигрим».
4: He's the King of Glory. He's the King of Kings, and He's the Lord of Lords. That night.

победа дана мне милостью и любовью Божьей, дарованной в Господе. Моя победа – это моя вера в то, что сделал Иисус для меня. Не за мои заслуги, не

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 23 августа. Бог слышит ваши молитвы. «Удалитесь от меня все, делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего. Услышал Господь моление мое. Господь примет молитву мою». Псалом 6, стихи с 9 по 10. Когда мы молимся, Бог слышит нас и отвечает нам. Нам нужно верить в это так же, как верил Давид, когда писал эти слова. Вы можете жить с уверенностью, что вы не одиноки, если будете знать, что Бог сражается на вашей стороне, и Он помогает вам одерживать победу за победой. Вы не одни. Бог всегда с вами. Чтение псалмов — это хороший способ послушать то, что хочет сказать Бог. Он обращается к нам через свое слово, а его псалмы несут утешение в самые трудные для нас времена. Когда вы читаете их, воспринимайте их как персональное послание. Не думайте, что они написаны для кого-то другого, а относитесь к ним как к письму от Бога, которое адресовано лично вам. Он хочет, чтобы вы знали о чудесных планах, которые Он приготовил для вас, и о том, что Он всегда на вашей стороне, кто бы ни выступил против вас. Бог избавил Давида от его врагов и сделает то же самое для вас, если вы будете доверять ему. Не теряйте мир в душе и не переставайте благодарить Бога за то, что Он трудится в вашей жизни. Поверьте, Бог не оставил вас. Он не замедлит с ответом на ваши молитвы. Даже если Бог не приходит так быстро, как вам бы того хотелось, знайте, Он никогда не опаздывает. Помните о своей цели и никогда не сдавайтесь. Божье слово на сегодня. Бог пошлет вам помощь в свое время. Он поддержит и укрепит вас. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер,

0: посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Joyce Meyer на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио «Пилигрим».

0: Уповай на Господа и делай добро, и будешь жить на земле, и насыщен будешь. Псалом 36:3.
1: Peccatum in hoc homine.

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Мы снова с вами, Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, продолжает отвечать на ваши вопросы. Пастор Алексей, почему Бог допускает смерть маленьких детей?
1: Я думаю, что этот вопрос возникает прежде всего по причине того, что люди связывают смерть с какими-то неправильными действиями. То есть, если человек плохо поступал, то тогда он умрет раньше или умрет страшной смертью. Иногда так и бывает в действительности, когда мы видим в Писании, Писание говорит о том, что Бог наказывает некоторых людей, сокращая их жизнь по человеческим меркам, когда мы смотрим. А вот когда мы смотрим на детей, ведь они маленькие, они же еще ничего не сделали, они еще несознательные, не могут осознавать свои действия в достаточной степени. И здесь, конечно же, возникает вопрос, это кажется несправедливым. Сразу нужно сказать, что полного объяснения этого вопроса мы не найдем, пока мы живем здесь на земле. Но мы можем увидеть некоторые достаточно глубокие истины, которые позволяют нам увидеть более широко суть происходящего для того, чтобы сформировать, по крайней мере, правильное отношение к этому явлению. Ну, первое, с чего нужно начинать, это с того, что жизнь каждого человека, продолжительность жизни каждого человека определена Богом. Мы точно знаем, что жизнь разных людей имеет разную продолжительность. Кто-то живет до 100 лет, кто-то умирает в расцвете сил, кто-то умирает в младенчестве. И вот об этом сказано в 138-м псалме, 16 стих, сказано: «Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». То есть еще до того, когда человек родился на земле, уже все дни, определенные этому человеку, уже есть, они записаны у Бога. То есть мы точно знаем, что эта продолжительность жизни определена Богом. Теперь, конечно, возникает второй вопрос. А почему Бог определяет вот именно такую продолжительность жизни? И вот здесь нам еще немножечко сложнее, потому что Бог не все открывает нам. Есть у Него очень много того, что нам недоступно. В книге Второзакония 29:29 написано: «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и детям нашим, чтобы мы исполняли все слова закона сего». То есть Библия ясно говорит, что есть масса вопросов, недоступных для нашего понимания. Правда, мы можем предположить, мы точно знаем, что все, что Бог делает, все к лучшему. Все, что Он делает для своих детей, для верующих, все к лучшему. Во-первых, мы знаем точно, что дети, которые еще не достигли сознательного возраста, что они, исходя из того, что говорит Писание, они, их души принадлежат Богу, они спасены. То есть это первый вопрос. Может быть, мы можем предположить, что если этот ребенок вырос бы, и он в своем решении не последовал бы за Иисусом Христом, и его жизнь, в конце концов, оказалась бы в аду, на вечность, его душа. И по этой причине это может быть одна из причин. Мы не знаем, опять-таки, всего этого комплекса явлений, но это может быть одна из причин. Вторая причина, которая может быть, допуская смерть маленьких детей, Бог имеет определенный разговор с родителями этого ребенка, с людьми, которые рядом находятся. Опять-таки, мы не знаем, почему этот разговор такой трагичный, такой жесткий. Мы не знаем, почему это происходит. Но мы точно знаем, что самой правильной реакцией любого человека в подобных обстоятельствах было и будет приближение к Богу, смирение перед Ним. Самая правильная реакция в том, чтобы искать возможности доверить свое сердце Богу и свою боль, и свои трудности для того, чтобы пройти это испытание в уповании, в доверии Господу, а не в бунте, не в противостоянии. То есть это вторая причина, по которой мы видим, что происходят подобные вещи. И эти две причины, они не исчерпывающие. То есть, возможно, есть какие-то другие. У Бога есть какие-то обстоятельства, какие-то причины, и эти причины достаточно сильные, чтобы допустить людям, которые Бог любит, пройти через такую значительную боль, как потеря своего ребенка. Поэтому, как я уже сказал, самая правильная реакция, которая может и должна быть в сердце верующего человека в такой ситуации, она очень хорошо была когда-то выражена Иовом, когда он говорил: «Бог дал, и Бог взял». И эта реакция говорит о признании того, что Бог выше нас. И мы в смирении, в тишине своего сердца принимаем даже самые большие скорби, понимая то, что надежда и упование на Него – это самое большое и самое главное, что есть в нашей жизни. Помоги, Господь, вам в этих обстоятельствах.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, у вас есть возможность больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы вы можете прислать нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя. Болезни. В военное время с одной женщиной, имевшей детскую веру, произошло следующее. Однажды, поздним вечером, она шла через лес. В руке у нее была сумка с продуктами, продовольственными карточками и деньгами. Неожиданно из тьмы вышел мужчина и, подойдя к ней, потребовал: «Отдайте мне вашу сумку!» Совершенно спокойно она ответила: «Благодарю вас, я и сама могу ее нести». Мужчина был настолько озадачен этим ответом, что минут 10 шел рядом молча. Наконец он повторил свое требование: «Довольно, отдайте мне вашу ношу». «Благодарю, но я все еще справляюсь сама». Неожиданно он отстал. Ей стало страшно, что сейчас он нападет сзади. Но тут она подумала: «Ведь мой Спаситель не только в церкви хранит, но он и здесь, в нашем лесу». И она прошептала из 22-го псалма 4 стих: «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Тут же грабитель подскочил к ней и спросил: «Что вы сказали?» Сестра повторила стих, и у них завязалась чудная беседа. Наконец он спросил: «Знаете ли вы, что я намерен был сделать с вами?» «О, да, конечно», — ответила она. «А почему же вы не кричали от страха?» «А зачем кричать и звать на помощь полицию, когда мой Господь сильнее их всех и хранит меня, и я нахожусь под его охраной? Он не допустил, чтобы вы сделали мне какое-либо зло». Когда они разошлись, он был в слезах, и женщина вдогонку крикнула ему: «Я буду молиться, доколе вы не найдете дорогу жизни». Вот так-то.
2: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

Псалом 18. Небеса проповедуют славу Твою. Все вещает о Божьих делах в мироздании. Передаст свою речь день грядущему дню и откроет ночь новой ночи свое знание. Нет еще языка, и наречия нет, чей бы слышался голос в домах и оконцах. Когда Бог созидал темноту и рассвет на просторах вселенной, и небо, и солнце. И выходит оно, словно шар золотой, как жених из роскошных покоев чертога, оживляя всю землю своей теплотой, утверждая могущество вечного Бога. Закон Божий всегда и во всем совершен, умудряет простых и дает откровение, и поистине радостен, счастлив, блажен, кто исполнил Господний наказ, повеление. Божья заповедь дивна, светла для народа. Страх Господень пречист, пребывает навечно. Божий суд – вожделение злата и меда. Раб Господний, храним по молитве сердечной. Кто усмотрит свои на земле прегрешения от умышленных, тайных? Храни меня, Боже. Тогда буду избавленным от развращения, и когда я в трудах, и когда я на ложе, и когда я в борьбе, и когда в искушенье, на пути в Твое царство, в Господню обитель, пусть слова мои будут и помышления благоугодны Тебе.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Мы предлагаем лучшее и интересное для вас. Радио «Пилигрим».

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Из коллекции вечных хитов.
2: Мы цели выбираем, словно в тире, и просто тратим жизнь в режиме блиц. Как много безработных в Божьем мире –

Но Божьим делом заниматься скучно. Не модно, не престижно и вообще. Изменчив мир, а Бог не поругаем. Что сеем, то пожнем, закон простой. Но небу важно, что мы выбираем. Пока мы между небом и землей. Не знаю цифр в масштабе планетарном. Бог дал мне все и более того. Ну как, скажите, быть неблагодарным? Вот и решил работать на него.

0: Аудиомысли представляет.
1: У вас должна быть мечта, чтобы вы могли вставать по утрам. Билли Уайлдер. Человек начинает умирать, когда он перестает мечтать. Брайан Уильямс. Мечты становятся реальными действиями. От этих действий мечты пускают новые стебли. И эта взаимосвязь производит высшую форму жизни. Анаис Нин. Мечтание становится реальностью с помощью магии. Это требует пота, целеустремленности и упорного труда. Колин Пауэлл.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: Как здорово, что вы с нами. Радио Пилигрим.
1: Господи, Анжела сказала, что у нас с ней трудности в общении и взаимопонимании. И вот я отдаю эту проблему в твои руки. Помоги нам исправить положение. Аминь.
2: Гарик, сними наушники, нам нужно поговорить. Открой глаза, Гарик. Нам нужно поговорить.
3: А, ты что-то сказала?
2: Да что толку с тобой говорить, как о стенку горох?
3: Что как о стенку горох? Я как о стенку горох? Конечно, я всегда виноват, во всем я виноват.
2: Мне кажется, Гарик, я знаю, почему Господь не отвечает на твои молитвы.
3: Из чего это ты решила, что Господь не отвечает на мои молитвы?
2: А что, отвечай, хочешь сказать?
3: Не твое дело.
2: Ну и сиди тут, я пошла.
3: Ну слушаю я тебя, слушаю.
2: Наушники сними.
3: Ну снял. Так кто тебе сказал о том, что Господь не отвечает на мои молитвы?
2: Никто мне не говорил.
3: Так и знал, что болтаешь. Что еще?
2: Ничего не сказала. Я пошла на работу счастливо.
3: Ладно, ладно, погоди. Как ты узнала, что Господь не отвечает на мои молитвы?
2: Потому что, судя по тому, как люди общаются с другими, можно судить о том, как они общаются с Богом.
3: И как, по-твоему, я общаюсь с Богом?
2: Скажи, ты молился по поводу наших трудностей в общении?
3: Представь себе, молился. Как раз перед тем, как ты пришла.
2: И что, Господь тебе ответил?
3: Да ничего пока.
2: Откуда ты знаешь?
3: В смысле?
2: Откуда ты знаешь, что Бог ничего тебе не ответил?
3: А-а-а, понял, к чему ты все это затеяла. Сейчас начнется песня про то, что я все вечера напролет слушаю музыку, смотрю телек, играю в компьютерные игры. Ну что ж, большое спасибо. Только я так и не понял, какое отношение все это имеет к моим неотвеченным молитвам.
2: Возможно, Господь пытался тебе что-то сказать, но ты просто и не удосужился выслушать. Скажи, ты хоть раз пробовал после молитвы посидеть в тишине?
3: Ну нет, ну...
2: Но что?
3: Что-что?

0: Золотая коллекция на радио Пилигрим.
1: Вы слушаете радио Маяк, и в нашей программе Сергей Брикса с песней о Божьей любви.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Христианские притчи. Часть первая. Библейские притчи. Бесплодная смоковница. Когда вышли из Вифании, Иисус взалкал. И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня, и, вспомнив, Петр говорит ему: «Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Евангелие от Марка. Глава 11, стихи с 12 по 14 и с 20 по 26.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 23 августа. Бог слышит ваши молитвы. «Удалитесь от меня все, делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего. Услышал Господь моление мое. Господь примет молитву мою». Псалом 6, стихи с 9 по 10. Когда мы молимся, Бог слышит нас и отвечает нам. Нам нужно верить в это так же, как верил Давид, когда писал эти слова. Вы можете жить с уверенностью, что вы не одиноки, если будете знать, что Бог сражается на вашей стороне, и Он помогает вам одерживать победу за победой. Вы не одни. Бог всегда с вами. Чтение псалмов — это хороший способ послушать то, что хочет сказать Бог. Он обращается к нам через свое слово, а его псалмы несут утешение в самые трудные для нас времена. Когда вы читаете их, воспринимайте их как персональное послание. Не думайте, что они написаны для кого-то другого, а относитесь к ним как к письму от Бога, которое адресовано лично вам. Он хочет, чтобы вы знали о чудесных планах, которые Он приготовил для вас, и о том, что Он всегда на вашей стороне, кто бы ни выступил против вас. Бог избавил Давида от его врагов и сделает то же самое для вас, если вы будете доверять Ему. Не теряйте мир в душе и не переставайте благодарить Бога за то, что Он трудится в вашей жизни. Поверьте, Бог не оставил вас. Он не замедлит с ответом на ваши молитвы. Даже если Бог не приходит так быстро, как вам бы того хотелось, знайте, Он никогда не опаздывает. Помните о своей цели и никогда не сдавайтесь. Божье слово на сегодня. Бог пошлет вам помощь в свое время. Он поддержит и укрепит вас. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио Пилигрим.
3: Радио Пилигрим. Вы слушаете радио Пилигрим.

Я смотрю на маленьких детей, которые бегают у нас в церкви в перерыве воскресной школы. Думаю, какие они счастливые. Они как будто бы то поколение народа Божьего, которому дано было войти в землю обетованную. О Господи, как же мне хотелось, чтобы они не увидели той грязи, из которой Ты забрал нас, их родителей. Папочка наш небесный, я должен признаться, если бы не Ты, то многих из этих малышей просто не было бы на свете. Так же, как и не было нас, растоптанных грехами и пороками. Тогда, в день распятия, люди, издеваясь, надели на Тебя терновый венец, называли Тебя царем иудейским. Спасибо Тебе,

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 23 августа, и тема сегодня – обещание побеждающему. Место Писания, книга Откровения, 2 глава, 17 стих. Иисус говорит: «Побеждающему дам вкушать сокровенную манну». Я хочу, чтобы мы рассмотрели слово «побеждающий», греческое слово «никей». Это слово описывает чемпиона, того, кому принадлежит превосходство, кто побеждает свои обстоятельства, кто становится лучшим в первенстве, состязании, в сражении, тому, кто превозмогает. Ему я дам вкушать сокровенную манну. Но есть что-то очень важное, и я хочу прочитать из второго тома «Драгоценных истин». Когда Иисус в этом стихе называет нас побеждающими, нужно понимать, в греческом здесь речь о процессе, о длительном действии. Это неизменная цель — все время быть победителем. Иисус не говорит: «Я дам вам особую награду, если вы один раз сделаете что-то хорошее или один раз одержите победу». Но для тех, кто не уклонен в своей позиции, принял решение стоять в вере, постоянно идет к победе, одерживает победы, для тех, у кого мышление победителя, всегда есть особая награда. А вы одерживаете победы сегодня? Вы делаете это постоянно? Если вы побеждающий, Христос предлагает вам особую награду. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Театральное служение церкви Вифания приглашает вас на репетиции каждую пятницу в 18:30 по адресу улица Юго-Восточная, 19.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».
2: Свет, свет, сошедший с небес, свет, свет, Спаситель воскрес.

подняться с чужими крыльями, когда свои не могут летать. Трудно идти по дороге пустына, если в конце тебя

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Наташа, почему ты в костюме муравья?
1: Потому что там муравьи на дороге. Я хочу им сказать, чтобы они уходили с дороги.
0: А зачем тебе это?
1: Папа скоро приедет домой на машине и раздавит их.
0: Почему ты их просто не перенесёшь на другое место?
1: Потому что их там много-премного.
0: Почему ты их не сметёшь с дороги великом?
1: Да ты что? Им же будет больно.
0: Почему ты их просто их не смажь водой из шланга?
1: Я пробовала, но они все равно ползут назад.
0: Так почему что ты в костюме муравья?
1: Потому что я хочу быть... Как Иисус!
0: Иисус не ходил в костюме муравья.
1: Но ведь он стал человеком, как мы.
0: Когда это стать человеком?
1: На Рождество же!
0: А, точно.
1: Так вот, и я хочу стать муравьем и сказать другим муравьям, чтоб они ходили с дороги до того, как папа вернется.
0: Давай тебе помогу.
1: Беги, принеси папины наушники.
0: Чего?
1: И мы приклеим к ним две пружинки.
0: А что потом?
1: Потом ты пойдешь и скажешь им, что я иду.
2: Девчата, я сегодня пораньше.
1: Нет!
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». При содействии Lifeline Production.
4: Вы слушаете «Христианское радио».

За каждый миг благодарю. За свет зари и тишину. За то, что ты всегда со мной. Мой вечный Бог, Отец родной. За каждый

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 30. Что в пророчествах Михея, Ионы и Иаиля имеет отношение к Новому Завету? Пророк Михей, представляя Христа под образом некоторой великой горы, говорит: «И будет в последние дни, гора Дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут: придите и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева. И Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И будет Он судить многие народы и обличит многие племена в отдаленных странах». Михей, глава 4, стихи с 1 по 3. Пророк указывает и место, в котором родится Христос. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала, от дней вечных. Посему он оставит их до времени, доколе не родит, имеющая родить. Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет он, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога своего. И они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли». Михей, глава 5, стихи со 2 по 4. Пророк же Иона пророчествовал о Христе не столько словами, сколько некоторым своим страданием, но гораздо яснее, чем если бы провозглашала его смерть и воскресение словами. Ибо для чего он был поглощен китом и на третий день извержен, если не для того, чтобы знаменовать Христа, на третий день возвратившегося из глубины ада? Пророчества Иаиля в своем полном составе требуют пространного изложения, чтобы стало ясным, что именно в них относится ко Христу и Церкви. Однако я приведу одно его пророчество, которое приведено и апостолами, когда на собравшихся верующих по обетованию Христа сошел Дух Святый. Деяния, глава 2, стихи 17 и 18. «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего». Иаиль, глава 2, стихи 28 и 29. Глава 31. Какие пророчества о спасении мира во Христе находятся у Авдия, Наума и Аввакума? Три пророка из числа малых, Авдий, Наум и Аввакум, сами не говорят о времени своего пророчества. Не указывается время их пророчествований в хрониках Евсевия и Иеронима. Правда, Авдия они ставят вместе с Михеем, но не на том месте, где помечены годы, когда, как известно из его же книги, пророчествовал Михей, что, по моему мнению, произошло от ошибки небрежно переписывавших чужие труды. Других же двух упомянутых мы не смогли отыскать в имеющихся у нас списках хроник. Но так как в каноне они содержатся, то мы не можем обойти и их. Авдий, по объему своей книги «Кратчайший из всех пророков», говорит против Идумеи, то есть народа Исава, отвергнутого первенца из двух сыновей-близнецов Исаака, внуков Авраама. Если допустить, что по способу выражения, по которому часть принимается вместо целого, Идумея поставлена вместо язычников, то можно разуметь о Христе следующие слова пророка: «А на горе Сионе будет спасение, и будет она святынею». Глава 1, стих 17. И несколько далее, в самом конце пророчества: и взыдут, спасаемые от горы Сиони, еже отмстите гору Исавлю, и будет царство Господеве». Глава 1, стих 21. «Ибо ясно, что это исполнилось, когда спасение от горы Сион, то есть верующие во Христа из Иудеи, под которыми главным образом разумеются апостолы, взошли, чтобы защитить гору Исава. А в чем состояла эта защита, как не в том, что проповеданием Евангелия они устроили спасение тех, которые уверовали, дабы избавиться от власти тьмы и вступить в Царство Божие?» Это заключительными словами и выразил пророк, прибавив: «И будет Царство Господа», ибо гора Сион означает Иудею, где по предсказанию имело совершиться спасение и святое, то есть Иисус Христос. Под горою же Исава разумеется Идумея, знаменующая языческую церковь, которую, как я объяснил, защищают спасаемые от Сиона, дабы она сделалась царством Господу. Это было темно, пока не сбылось, но кто из верующих не знает, что оно сбылось? Пророк же Наум, или лучше сам Бог через него, говорит: «Из дома Бога твоего истреблю истуканы и кумиры, приготовлю тебе в нем могилу, потому что ты будешь в нем в презрении. Вот на горах стопы благовестника, возвещающего мир. Празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый, он совсем уничтожен, поднимается на тебя разрушитель». Глава 1, стих 14, глава 2, стих 1. Кто помнит Евангелие, тот догадается, кто поднялся из преисподней и вдохнул в лицо Иуды, то есть учеников иудеев, Святого Духа. Те празднества, которые духовно так обновляются, что оберегают от нечестивого, принадлежат Новому Завету. Мы также видим, что истуканы и кумиры ложных богов истреблены Евангелием и преданы забвению, как бы могиле. И узнаем таким образом, что пророчество исполнилось и в этом пункте. А в следующих словах Аввакума о чем ином говорится, как не о грядущем пришествии Христа? «И отвечал мне Господь, и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». Аввакум, глава 2, стихи 2 и 3.
2: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

school.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Божье благоволение. Бог не только любит свой народ, но Он благоволит каждому из нас. Он находит большое удовольствие в общении с нами. Ему доставляет радость поддерживать и избавлять нас. Я наблюдаю, как проявляется родительское благоволение подобного рода в моей супруге Гвен всякий раз, когда нам звонит кто-то из наших внуков. Гвен вспыхивает, как рождественская елка, как только на другом конце провода раздается голос одного из наших дорогих внучат. В такие минуты ничего не может оторвать ее от телефона. Скажи я ей, что к нам пожаловал сам президент, она бы попросила меня не отвлекать ее и продолжила бы разговор по телефону. Могу ли я обвинить своего небесного отца в том, что он благоволит ко мне меньше, чем я к своим отпрыскам? Временами мои дети подводили меня, совершая поступки, не соответствующие тому, чему я их учил. Но я никогда не переставал любить их и благоволить к ним. Поэтому если даже я, будучи неидеальным отцом, испытываю неприходящую любовь, то насколько сильнее заботится о нас, своих детях, наш Небесный Отец? Иисус Навин и Халев однажды встали посреди общества израильского и сказали: «Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее». Какое простое и в то же самое время сильное заявление. Они говорили: «Наш Бог любит нас и благоволит к нам. Он победит любого великана, потому что Он рад сделать это для нас». Поэтому мы не должны смотреть на препятствия. Мы должны сосредоточиться на Господней великой любви к нам. В Писании мы часто встречаем места, в которых говорится, что Бог благоволит к нам. Вот некоторые из них. Из притч. «Благоугодны Ему непорочные в пути». «Молитва праведных благоугодна Ему». Или же из псалмов: «Избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Господь был мне опорою, Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне». Псалом 17, 18 стих по 20. Чрезвычайно важно, чтобы мы верили, что Бог любит нас и благоволит к нам. Тогда мы сможем понять, что любое обстоятельство в нашей жизни в итоге становится доказательством Отчей любви к нам. Мы сможем выбраться из духовной пустоты, из духовной пустыни, взявшись за руки Христа. И Он превратит нашу скорбь в радость.
2: Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
3: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

будет такой день, когда мы все предстанем перед Тобой, Отец. Мы все перестанем перед троном Твоим. Мы все будем проходить через Твой суд.

0: слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 53. Начальнику хора. На струнных орудиях. Учение Давида, когда пришли зефеи и сказали Саулу: «Не у нас ли скрывается Давид?» «Боже, именем Твоим спаси меня и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих, ибо чужие восстали на меня, и сильные ищут души моей. Они не имеют Бога пред собою. Вот Бог, помощник мой, Господь подкрепляет душу мою. Он воздаст за зло врагам моим. Истиною Твоею истреби их. Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо, ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое». Глава 3. «И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: «Стань на середину». А им говорит: «Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?» Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю. И за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи, из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имеющие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Завидеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Воанаргес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фадея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула, и что изгоняет бесов силой бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами: «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили: в нем нечистый дух». И пришли матери и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: «Вот матерь твоя, и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя». И отвечал им: «Кто матерь моя и братья мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: «Вот, матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь».
3: Вы слушаете «План победы».
2: Глава 59. Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать, ибо руки ваши осквернены кровью, и персты ваши беззаконием. Уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину. Надеются на пустое и говорят ложь, зачинают зло и рождают злодейство. Высиживают змеиные яйца и ткут паутину. Кто поест яиц их, умрет, а если раздавит, выползет ехидна. Паутины их для одежды негодны, и они не покроются своим произведением. Дела их, дела неправедные, и насилие в руках их. Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови. Мысли их, мысли нечестивые, опустошение и гибель на стезях их. Пути мира они не знают, и нет суда на стезях их. Пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. Потому и далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас. Ждем света, и вот тьма, озарение, и ходим во мраке. Осязаем, как слепые, стену, и как без глаз ходим ощупью. Спотыкаемся в полдень, как в сумерки, между живыми, как мертвые. Все мы ревем, как медведи, и стонем, как голуби. Ожидаем суда, и нет его, спасения, но оно далеко от нас. Ибо преступления наши многочисленны пред Тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас. Ибо преступления наши с нами, и беззакония наши мы знаем. Мы изменили и солгали пред Господом, и отступили от Бога нашего, говорили клевету и измену, зачинали и рождали из сердца лживые слова. И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, и честность не может войти». И не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению. И Господь увидел это, и противно было очам его, что нет суда. И увидел, что нет человека, и дивился, что нет заступника. И помогла ему мышца его, и правда его поддержала его. И он возложил на себя правду, как броню, и шлем спасения на главу свою, и облегся в ризу мщения, как в одежду, и покрыл себя ревностью, как плащом. По мере возмездия, по этой мере он воздаст противникам своим яростью, врагам своим местью, островам воздаст должное. И убоятся имени Господа на западе, и славы его на восходе солнца. Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его. И придет искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия, говорит Господь. И вот завет мой с ними, говорит Господь. Дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века. Глава 60. Восстань. «Светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Возведи очи твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе, сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут». Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет, и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе. Множество верблюдов покроет тебя, дромадеры из Мадиама и Эфы, все они из Савы придут, принесут золото и ладан, и возвестят славу Господа. Все овцы кедарские будут собраны к тебе. Овны нефаивские послужат тебе, взойдут на алтарь мой жертвую благоугодную, и я прославлю дом славы моей. Кто это летят, как облака, и как голуби голубятням своим? Так, меня ждут острова, и впереди их корабли фарсийские, чтобы перевести сынов твоих издалека, и с ними серебро их, и золото их во имя Господа Бога твоего и святого Израилева, потому что Он прославит тебя. Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их служить тебе, ибо во гневе моем я поражал тебя, но в благоволении моем буду милостив к тебе». и будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов, и приводимы были цари их. Ибо народ и царство, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся. Слава Ливана придет к тебе, кипарис и певк, и вместо кедр, чтобы украсить место святилища моего, и я прославлю подножие ног моих. И придут к тебе с покорностью сыновья, угнетавших тебя, и падут к стопам твоим ног все презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом святого Израилева. Вместо того, что ты был оставлен и ненавидим, так что никто не приходил через тебя, я соделаю тебя величием навеки, радостью в роды родов. Ты будешь насыщаться молоком народов, и груди царские сосать будешь, и узнаешь, что я, Господь, спаситель твой и искупитель твой, сильный Иаковлев. Вместо меди будут доставлять тебе золото, и вместо железа серебро, и вместо дерева медь, и вместо камней железо, и поставлю правителям твоим мир, и надзирателями твоими правду. Не слышно будет более насилия в земле твоей, опустошение и разорение в пределах твоих, и будешь называть стены твои спасением, и ворота твои славою. Не будет уже солнцу служить тебе светом дневным, и сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего». И народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю, отрасль насаждения моего, дело рук моих, к прославлению моему. От малого произойдет тысяча, и от самого слабого сильный народ. Я, Господь, ускорю совершить это в свое время».

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Синедрион, алло! Привет, Боря! Меня поздравить с чем? А, это да! С ним, наконец, покончили! Точно, если б он правда был Сын Божий, что ангелам стоило б его с креста снять? Ага, спасибо, Боря! Спасибо за добрые слова, дружище! Ну, давай, пока! Синедрион? А, Толь, привет! Ты меня тоже хочешь поздравить? В каком смысле тело исчезло? Бред какой-то. Мы ж у входа охранников поставили. Чего? Ангелы? Толя, ты случайно не принял сегодня? Может, охранники чего доброго приложились? Чего? Откатили камень? Так и сказали? Ангелы откатили камень? Толя, дружище, надо как-то выкручиваться, а? Христиане этим непременно воспользуются. Толик, скажем что-нибудь типа того, что охранники уснули, а? И тело украли. О, точно, точно. Нет, обязательно. Ведь если они узнают, что тело исчезло, нам крышка. Как это почему? Ты что, забыл? Этот Иисус говорил, что воскреснет из мертвых. Если они узнают об исчезновении тела, нетрудно догадаться, что этим христианам придет в голову. Толя, нужно срочно распространять слухи. Давай, принимайся за дело. Синедрион, алло. А, Боря, чего звонишь опять? Хочешь пригласить меня на вечеринку? Да, Боря, это правда. Как сквозь землю провалился. Кстати... Я только что разговаривал с парнем, который охранял гробницу. Он сказал, что тело украли христиане. Не украли? Кто тебе сказал? Христиане? Видели его? Кого его, Боря? Иисуса? В смысле живого? Боря, да ты в своем уме? Он не может быть живым. Я же лично видел, как солдат проткнул его копьем. Перед тем, как его сняли с креста. Ну ты даешь! Ха! Живой! Да ты же знаешь, какие эти христиане лгуны! Вспомни! Это ведь они выдумали сказку про то, как их Иисус якобы накормил 3000 людей 5 хлебами и 2 рыбами. 5000 людей! Откуда ты знаешь? Ты был там? Ты мне ничего не говорил! Боря! Это должно быть просто фокус. Любой мог сделать такое. Хорошо, я проиллюстрирую это тебе как-нибудь за обедом. Все, пока. С ума все точно посходили, а? Толя, у нас неприятности. По всему городу ходят слухи, что воскресшего Христа видели более 500 человек. Ты прав. Продолжай распространять слухи о похищении. Но нужно будет также заняться людьми, которые распространяют ложь о воскресении. Срочно свяжись с Саулом из Тарса. Поручи ему этим заняться. Да, и скажи ему, пусть начнется Стефана. Он сейчас возле храма проповедует. Замечательная идея. Побейте его камнями. Пусть все видят. Счастливо, Толя. Звони, если что. Алло, Синедрион? Боря. Ну, сейчас-то хоть скажи, что хочешь пригласить меня на вечеринку. Не хочешь? Ладно, выкладывай. Что за плохие новости? От кого ты это узнал? От апостола Петра? Боря, кому ты веришь? Можно ли верить человеку, который предал своего лучшего друга? Ну, ладно, Боря, я тут занят, давай. Спасибо, что позвонил. Толя, у меня тут для тебя работенка. Срочно найди так называемого апостола Петра и кидай его за решетку. Не знаю, придумай что-нибудь. Он все испортит. Как почему? Он же один из самых близких друзей Иисуса. Ему поверят. Подожди-ка, мне звонят по другой линии. Синедрион, алло. Боря, слушай, приятель, у меня сейчас дел не в проворот. Ты бы не мог... Савл? Тот самый Савл из Тарса? Ты что, издеваешься? Я же только что послал его арестовывать тетю. Ты не ошибся? Это точно он? Ладно, Боря, мне нужно идти, пока. Толя, ты не поверишь.
Савл и старца, которого мы послали арестовывать христиан, проповедует о воскресении. Мне не до шуток, Толя. Не знаю, найди его и срочно упрячь за решетку. Торопись, ситуация выходит из-под контроля. Алло, Боря, хватит звонить. У меня и так уже крыша едет. Петр, я же только что его в темницу упек. Как он мог? Ангел опять? А как же? Охранники уснули? Боря, это же была наша идея! Боря, я понимаю, что есть некоторые свидетельства воскресения, но... Хорошо, пусть будет, по-твоему, убедительные свидетельства. Только все это, Боря, очередная утка. Не верь ни единому слову этих. Извини, у меня звонок по другой линии, пока. Что еще? Толя, если это плохие новости, лучше повесь трубку. Какой еще Павел? Савл из Старса? Он что, имя сменил? Так он уж в тюрьме, я надеюсь. Ага, землетрясение. Оковы спали сами с собой, ага, а двери сами собой открылись. Толя, скажи честно, сколько ты выпил? У меня звонок по другой линии, подожди.

0: Меня? На вечеринку? Чтобы рассказать мне Евангелие? Мама родная, Толя, ты уволен!
1: Здравствуйте, вы позвонили в Синедрион. Я сейчас не могу ответить. И ничего не хочу о нем слышать!
2: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
3: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

Дрожит вся земля, смерть побеждена, рассеялись камни, отверзлись гробы. Смерть отступила, жизнь победила, распятый воскрес навсегда. Христос воскрес, песни славы гремят, Господь навеки смерть поразил. Христос воскрес, песни славы звучат, князь жизни смерть победил.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: «Минута назидания».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцеву, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, рождаются ли люди духовно мертвыми, или они умирают, когда совершают свой первый грех?
1: Очень важный вопрос, который лежит в основании нескольких богословских систем, или точнее ответ на этот вопрос определяет определенную богословскую концепцию, от которой зависит вопрос или понимание спасения, понимание христианской жизни и так далее. Так вот, Священное Писание говорит о том, что люди действительно рождаются мертвыми. Мы видим Псалом 50, в котором Давид говорит: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Речь не идет о том, что Давид стал результатом какой-то греховной связи, которая была у его отца и его матери. Речь идет совершенно о другом. Речь идет о том, что с самого своего рождения он понимает, что грех, он присущ его личности, человеку вообще. И это действительно так. Мы наблюдаем, что Священное Писание открывает перед нашим взором саму природу первородного греха или же греха, который мы получаем по наследству. Суть его заключается в следующем. В послании к Ефесянам мы читаем объяснение того, что значит духовная мертвость. Для многих людей непонятен этот вопрос по причине того, что они думают, что если человек духовно мертв, то они сравнивают его с физическим мертвым человеком, который не способен ни на что реагировать. А люди, которых мы называем или Библия называет духовно мертвые, они думают, они чувствуют, они принимают решения, они выбирают что-то. И вот здесь немножко трудно понять, что же значит духовная мертвость. Но если мы посмотрим на то, что Библия говорит о духовной мертвости, тогда все становится на свои места. Ну, во-первых, изначально, когда Бог сотворил человека, между людьми и Богом была очень тесная, живая взаимосвязь, взаимоотношения были. И Бог предупредил человека: если вы согрешите, то есть если вы нарушите мою заповедь, мои постановления, то тогда вы смертью умрете. И это действительно так произошло, но Адам и Ева не сразу умерли. Мы знаем, что первый шаг – это духовная мертвость. Смерть имеет две части или две стадии. Первая стадия смерти – это духовная мертвость, и вторая – есть потом смерть вторая, когда люди будут навеки отделены от Бога, и они будут повержены в озеро огненное. Так вот, первая стадия духовной мертвости, она включала в себе несколько ключевых вещей. Самое первое – это претензия на независимость. Это человек, который претендует на то, что он сам определяет, что хорошо и плохо, что правильно и что неправильно. Он сам, а не Бог, который над ним. И он сам и его собственные интересы становятся главной целью жизни этого человека. Это и есть первородный грех. Когда мы видим рождающегося ребенка, мы видим, что ребенок, независимо от его национальности, места рождения, времени рождения, каждый ребенок претендует на эти вещи. Каждый ребенок, он видит свои собственные ценности главными ценностями. Он еще ничего не понимает, но для него это уже чрезвычайно важно. Поэтому, когда ребенок совершает какой-то греховный поступок, тот или иной греховный поступок, он является, или взрослый человек, он является выражением его внутренней греховности, а не причиной, по которой он становится греховным. Существует такое выражение, которое приписывает Августину, который идет далеко-далеко своими корнями в прошлое. Выражение следующее: человек грешен не потому, что он грешит, а человек грешит, потому что он грешен. Именно внутренние претензии на самостоятельность, на независимость от Бога является основной причиной, почему человек согрешает. Вот почему для спасения людей необходимо рождение свыше. Вот почему необходима новая жизнь, которая получена от Бога. Вот почему человеку необходима благодать, о которой так много сказано в Священном Писании. Необходим Голгофский крест, который приносит с собой эту новую жизнь.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
1: Пусть узнают все соседи.
0: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Верующий в Бога не может быть неудачником, потому что в контексте истории только Бог творит добро, заявил патриарх московский всея Руси Кирилл. В четверг патриарх Кирилл прибыл в Спасо-Преображенский Соловецкий Ставропигиальный мужской монастырь. Веруя в Бога, мы на правильной стороне истории. Мы не в проигрыше, мы не среди неудачников. А мы на самой правильной стороне человеческой истории, потому что только Бог может творить добро в контексте исторического процесса, сказал патриарх в праздник принесения мощей преподобных Зосимы, Саввате и Германа Соловецких. Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь был основан в 1420-1430 годах на Соловецких островах в Белом море монахами Зосимой, Савватием и Германом. В 1992 году его комплекс был внесен в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. На Соловках также действует Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Секретарь Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями монсеньор Пол Ричард Галлахер посетит Москву с 24 по 28 августа, где проведет встречи с представителями российских властей, Московского патриархата и католической общины, что подтверждает желание Святого Престола продолжать путь диалога, сообщает Ватиканьюз. Программа поездки главы дипломатии подтверждает стремление Святого Престола продолжать путь диалога в один из наиболее сложных периодов международных отношений, отмечает портал. Это будут 4 дня интенсивных диалогов и встреч, в которых, собственно, дипломатическая составляющая поездки будет дополнена церковной встречей с епископами и католической общиной Российской Федерации. Кроме того, в этой важной миссии будет присутствовать и экуменическая составляющая, которая будет связана со встречей с представителями Московского патриархата, говорится в статье. В июле в европейских странах было зафиксировано 40 преступлений и инцидентов, направленных против христиан, церквей, религиозных символов и верующих. Больше всего таких случаев произошло в Германии и Франции. Среди наиболее серьезных происшествий – нападение с ножом на женщину, молившуюся в католической церкви в Ирландии, а также осквернение храмов. Такие данные представил Европейский центр мониторинга нетерпимости и дискриминации в отношении христиан в своем июльском отчете. Организация отслеживает случаи нападений на храмы, кладбища, религиозные символы, священнослужителей, верующих и других людей, пострадавших из-за своей христианской веры. Для подготовки отчетов используются собственные исследования, данные полиции и информация других организаций. Менее половины девушек-подростков, посещающих церкви в Южной Корее, уверены в Евангелии. При этом посещаемость богослужений среди молодежи до сих пор остается значительно ниже уровня, который был до пандемии. Об этом свидетельствуют результаты нового масштабного исследования, посвященного следующему поколению южнокорейских христиан. Исследование проводилось около года, начиная с 2025 года. В нем приняли участие 3308 человек, представляющих 7 различных групп, включая школьников, родителей, учителей и служителей церкви. Согласно результатам опроса, только 53% учащихся средней и старшей школы, посещающих воскресную школу, заявили, что уверенно верят в Евангелие. При этом между юношами и девушками была заметна разница. Среди юношей уверенность в Евангелии выразили 57%, тогда как среди девушек этот показатель составил лишь 48%. Протестантская община в австрийском городе Грац проведет необычное богослужение, построенное вокруг популярных немецких песен. 23 августа служение впервые будет транслироваться в прямом эфире национального телевидения и радио. Служение получило название «Вот человек». Его главной библейской темой станет история из Евангелия от Иоанна о женщине, которую обвиняли в прелюбодеянии и которую привели к Иисусу. Пастор Фридрих Экхарт решил построить программу вокруг песен в стиле «шлягер», популярного немецкоязычного музыкального жанра, для которого характерны простые, запоминающиеся мелодии и тексты о любви, жизни, надежде и человеческих переживаниях. Во время богослужения прозвучат известные песни 1960-1980-х годов. По словам пастора Фридриха Экхарта, сочетание Библии и популярной музыки помогает говорить с людьми о важных жизненных вопросах, понятным для них языком. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 24 августа. Не оскорбляйте Бога. Совершайте, добивайтесь, достигайте, осуществляйте, доводите до конца свое спасение с почтением, благоговейным страхом и трепетом, не полагаясь на себя, с осторожностью, чуткостью, бдительностью, сторонясь искушений, уклоняясь от всего, что может оскорбить Бога и опорочить имя Христа. Послание к Филиппийцам 2:12. Расширенный перевод Библии. Мы должны позволить Святому Духу взять под полный контроль нашу жизнь. Мы можем наполниться Его присутствием и силой, впустить Его в каждый уголок своей души и позволить Ему участвовать во всем, что мы делаем. Он может наполнить собой наши мысли, эмоции и решения, исцелить и восстановить наше тело и душу. Но для этого Ему нужно наше разрешение. Скажите Святому Духу, что готовы сотрудничать с Ним, чтобы все то, что Он совершает в вашем сердце по благодати Божьей, проявилось в вашей жизни. В сегодняшнем стихе говорится, чтобы мы доводили до конца свое спасение, то есть учились жить в согласии с Духом. Нам необходимо жить так, чтобы все происходящее в нашем духе влияло на наши поступки и на жизнь в целом. Будьте осторожны, чтобы не поддаваться искушениям и не грешить, так как это оскорбляет Бога. Старайтесь жить так, чтобы ваша совесть всегда была чиста. Вы можете подумать: «Джойс, все это кажется трудным, и я не уверен, что справлюсь». Хочу заверить вас: все необходимое для этого у вас уже есть. Это помощь Святого Духа, живущего в вас. Вы не можете жить свято только своими усилиями, но в сотрудничестве с Богом вы справитесь с этой задачей и осуществите все, что вам предназначено. Не довольствуйтесь минимумом, если у вас есть возможность наслаждаться полнотой благословений. Божье слово на сегодня. Откажитесь от всего, что оскорбительно для Бога. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».

0: План победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 54. Начальнику хора на струнных орудиях. Учение Давида. «Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Внемли мне и услышь меня. Я стенаю в горести моей и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого, ибо они возводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. И я сказал, кто дал бы мне крылья, как у голубя? И улетел бы я, и успокоился бы». Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне, поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Расстрой, Господи, и раздели языки их, ибо я вижу насилие и распри в городе. Днем и ночью ходят они кругом по стенам его, злодеяние и бедствие посреди его пагуба, обман и коварство не сходят с улиц его. Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы, не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в дом Божий. Да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их посреди их. Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой, избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века живущий, потому что нет в них перемены. Они не боятся Бога, простерли руки свои на тех, которые с ними в мире нарушили союз свой». Уста их мягче масла, а в сердце их вражда. Слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Ты, Боже, низведешь их в ров погибели. Кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих. А я на тебя, Господи, уповаю. Глава 4. И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле, у моря, и учил их притчами много, и в учении своем говорил им, слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то, иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла, и заглушила семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное в 30, иное 60, и иное 100. И сказал им, кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же остался без народа, окружавшие его вместе с 12 спросили его о притче и сказал им, вам дано знать тайны Царства Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. И говорит им, не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышит, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые услышат слово, тотчас радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых забота века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И сказал им: замечайте, что слышите, какую меру меряете, такое отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И сказал: Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И сказал: чему подобим Царство Божие? Или какую притчу изобразим его? Оно как зерно горчишное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собою: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?»
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 61. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины, и возобновят города разоренные, оставшиеся в запустении с давних родов. И придут иноземцы, и будут пасти стада ваши, и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями. А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас. Будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их. За посрамление вам будет вдвое, за поношение они будут радоваться своей доле, потому что в земле своей вдвое получат. Веселье вечное будет у них, ибо я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием и воздам награду им поистине, и завет вечный поставлю с ними. И будет известно между народами семя их и потомство их среди племен. Все видящие их познают, что они семя, благословенное Господом». «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством. Ибо как земля производит растения свои и как сад произвращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами». Глава 62. «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима, не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его и спасение его, как горящий светильник. И увидят народы правду твою, и все цари славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа. И будешь венцом славы в руке Господа и царскую диадемою на длани Бога твоего». не будут уже называть тебя оставленным, и землю твою не будут более называть пустынею, но будут называть тебя мое благоволение к нему, а землю твою замужнею, ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается. Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои, и как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой». На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте, не умолкайте пред ним, доколе он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле. Господь поклялся десницей своею и крепкую мышцей своею. Не дам зерна твоего более в пищу врагам твоим, и сыновья чужих не будут пить вина твоего, над которым ты трудился». Но собирающие его будут есть его и славить Господа, и обирающие виноград будут пить вино его во дворах святилища моего. Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу, равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов. Вот, Господь объявляет до конца земли, скажите через Сиона, грядет Спаситель твой, награда его с ним и воздаяние его пред ним». И назовут их народом святым, искупленным от Господа, а тебя назовут взысканным городом, неоставленным.

Давай с тобой идти одной дорогой, давай с тобой вместе строить храм такой, в котором светлых окон много, в котором петь и радоваться нам. В нем будет все, и музыка молчания, и чистый фимиам горячих глаз. Пусть все начнется, праздник.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там. Мелхиседек, чье имя означает «царь праведности», был царем Салима и священником Всевышнего Бога. Внезапное появление и исчезновение Мелхиседека в книге «Бытие» кажется несколько загадочным. Мелхиседек и Авраам впервые встретились после победы Авраама над Кедорлаомером и тремя его союзниками. Мелхиседек дал хлеб и вино Аврааму и его усталым воинам, демонстрируя дружбу. Он благословил Авраама во имя Эль-Илиона, Бога Всемогущего, и прославил Бога за то, что Авраам одержал победу в бою. Авраам преподнес Мелхиседеку десятину со всего собранного им. Этим поступком Авраам продемонстрировал, что признал Мелхиседека своим братом-последователем, единого истинного Бога, а также священником, имевшим более высокий духовный ранг, чем он сам. Существование Мелхиседека показывает, что были и другие люди, кроме Авраама и его семьи, служившие единому истинному Богу. В Псалме 109, мессианском псалме, написанном Давидом, Мелхиседек рассматривается как прообраз Христа. Эта тема повторяется в послании к евреям, где и Мелхиседек, и Христос называются царями праведности и мира. Приводя Мелхиседека и его уникальное священство как прообраз, автор показывает, что новое священство Христа превосходит старый левитский порядок и священство Аарона. А значит, мы имеем более великого и совершенного ходатая за каждого из нас на небесах, вечного, который не умирает, но который служит каждому из нас, ходатайствуя о нас Богу и принимая нас такими, какие мы есть. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Это радио «Пилигрим», и мы продолжаем.

На стене висит крест, потускневший от пыли. Кто-то выключил свет в опустевшей квартире. Я сижу у камина, а чувствую холод и листаю жизни картинки в домашних альбомах. Ты, как и прежде, улыбкой светишь обликом с фото.

на стене висит крест, потускневший от пыли. Все, что было у нас, сохранить не смогли мы.

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и пастор церкви «Слово Благодать» Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, нам пишет человек, который находится в отчаянии по причине болезни. Что делать, если у меня рак? Помощи ждать неоткуда. Я молюсь, мне никто не помогает. Я просто скоро умру.
1: Очень тяжелое положение. И каждый раз, когда я соприкасаюсь с подобными историями, сердце разрывается от боли, от понимания того, что мы живем в мире, который наполнен болью, он наполнен действием тления, он наполнен разного рода болезнями, горем, сложностями, которые вот и делают нашу жизнь такой грустной, часто кажется безнадежной даже. Но опять-таки, когда мы обращаемся к Священному Писанию, Библия написана для того, чтобы просветить наш путь в реальности жизни, включая и подобные элементы реальности. Мы не можем найти причин, почему это случается с одними чаще, или с одними случается, с другими не случается. Это сейчас вне спектра того, о чем мы говорим. Но мы можем найти в Священном Писании практические рекомендации того, как подходить в подобных случаях. Самое первое, что мы видим, Священное Писание говорит о том, чтобы мы могли увидеть свою жизнь в правильной перспективе. Эта перспектива заключается в том, что жизнь христианина намного больше связана с вечностью, чем с землей. А потом говорится снова и снова в разных местах. Например, Иисус, оставляя своих учеников, он уходит с земли в возрасте 33 лет. И он знает, что многие из его учеников, они будут казнены, они потеряют свою жизнь, они отдадут свою жизнь, потому что они будут проповедовать Евангелие. Разные ученики в разное время пережили это. Он знает, что будет на земле достаточно сложный период, когда его ученики, дорогие ему, остаются здесь на земле. Вот он говорит им следующее. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте». И дальше говорит, «в доме отца моего обителей много». Иисус ясно говорит, что наша цель – небо. Он ясно говорит, что наше назначение – вечность. Он говорит, что вечность с Богом – это то место, единственное место, в котором не будет боли, в котором не будет противоречий, в котором все будет гармонично, в котором все будет приносить максимальное благо каждому человеку. Именно поэтому Иисус и пришел на землю. Он пришел на землю не для того, чтобы устроить нашу жизнь здесь, на земле. Он говорит, царство мое не от мира сего. Но вот почему апостолы снова и снова возвращается к этой теме, как, например, апостол Павел, послание к филиппийцам, говорит о том, что люди, которые мыслят о земном, которые связывают всю свою жизнь с земной, с землей и земным, вот, они, написано, их Бог чрева, они мыслят о земном, они поступают, как враги Христа Христова. Дальше говорит о себе, а мы же ожидаем пришествия Господа. То есть мы живем, фокусируясь на том, что вечность реальна, и мы ждем вечности. В 4 главе 2 послания к Коринфянам апостол Павел пишет очень конкретно о подобной ситуации. Он говорит, потому мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим ненавидимое, она невидимая, ибо видимое временно, а невидимое вечно. То есть самое первое, что нужно всем нам, и не только тем, кто болеет смертельно опасной болезнью, это всем нам, нам нужно увидеть правильную перспективу жизни, правильную перспективу вечности. И тогда, если мы имеем правильную перспективу, тогда у нас будет, нам будет проще подходить к разным явлениям в жизни. После этого, после правильной перспективы, есть следующий шаг, о котором говорит Священное Писание. Оно говорит, болен ли кто? Призови пресвитера в церкви, пусть они помолятся. Если кто соделал грехи, простятся ему, исповедуйте друг перед другом грехи ваши. То есть Библия не говорит о том, что не нужно лечиться и не нужно предпринимать ничего для того, чтобы выздороветь. В том числе и молитвы служителей. И Бог действует в действительности. И в моей личной практике, и в практике других служителей мы видим множество ситуаций, в которых совершались молитвы, и Бог давал исцеление, даже от смертельно опасных болезней. То есть это второй очень важный инструмент, который должен быть использован верующими людьми в каждой ситуации, в которых люди переживают подобные вещи. Но вместе с этим нам нужно помнить, что Бог не всегда отвечает на наши просьбы об исцелении так, как мы хотели бы. В каких-то ситуациях Бог допускает продолжительную болезнь, а в каких-то ситуациях Бог допускает смерть. И поэтому мы должны помнить, что доверие Ему всей своей жизни, даже тогда, когда мы находимся на финальном отрезке своей жизни, доверие Ему – это самый лучший вариант. Обрести покой в сердце, который приходит только тогда, когда мы признаем Божье право на нашу жизнь, когда мы признаем, что Он определяет начало и конец нашей жизни, когда мы понимаем, что Он в действительности имеет лучшее намерение о каждом из нас, намерение во благо, а не на зло. И вот обрести этот мир – это самое главное условие, которое поможет нам иметь правильное отношение к любому состоянию, будь то это состояние благополучия или скорби, даже к такому тяжелому моменту, когда человек получает смертельно опасный диагноз. Пусть Господь поддержит вас, благословит вас и поможет вам обрести этот глубокий мир в нем.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, у вас есть возможность больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы вы можете прислать нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Верующий в Бога не может быть неудачником, потому что в контексте истории только Бог творит добро, заявил патриарх московский всея Руси Кирилл. В четверг патриарх Кирилл прибыл в Спасо-Преображенский Соловецкий Ставропигиальный мужской монастырь. Веруя в Бога, мы на правильной стороне истории. Мы не в проигрыше, мы не среди неудачников, а мы на самой правильной стороне человеческой истории, потому что только Бог может творить добро в контексте исторического процесса, сказал патриарх в праздник принесения мощей преподобных Зосимы, Саватия и Германа Соловецких. Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь был основан в 1420-1430 годах на Соловецких островах в Беломоре монахами Зосимой, Саватием и Германом. В 1992 году его комплекс был внесен в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. На Соловках также действует Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Секретарь Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями монсеньор Пол Ричард Галлахер посетит Москву с 24 по 28 августа, где проведет встречи с представителями российских властей, Московского патриархата и католической общины, что подтверждает желание Святого Престола продолжать путь диалога, сообщает Ватикан Ньюс. Программа поездки главы дипломатии подтверждает стремление Святого Престола продолжать путь диалога в один из наиболее сложных периодов международных отношений, отмечает портал. Это будут 4 дня интенсивных диалогов и встреч, в которых, собственно, дипломатическая составляющая поездки будет дополнена церковной встречей с епископами и католической общиной Российской Федерации. Кроме того, в этой важной миссии будет присутствовать и экуменическая составляющая, которая будет связана со встречей с представителями Московского патриархата, говорится в статье. В июле в европейских странах было зафиксировано 40 преступлений и инцидентов, направленных против христиан, церквей, религиозных символов и верующих. Больше всего таких случаев произошло в Германии и Франции. Среди наиболее серьезных происшествий – нападение с ножом на женщину, молившуюся в католической церкви в Ирландии, а также осквернение храмов. Такие данные представил Европейский центр мониторинга нетерпимости и дискриминации в отношении христиан в своем июльском отчете. Организация отслеживает случаи нападений на храмы, кладбища, религиозные символы, священнослужителей, верующих и других людей, пострадавших из-за своей христианской веры. Для подготовки отчетов используются собственные исследования, данные полиции и информация других организаций. Менее половины девушек-подростков, посещающих церкви в Южной Корее, уверены в Евангелии. При этом посещаемость богослужений среди молодежи до сих пор остается значительно ниже уровня, который был до пандемии. Об этом свидетельствуют результаты нового масштабного исследования, посвященного следующему поколению южнокорейских христиан. Исследование проводилось около года, начиная с 2025 года. В нем приняли участие 3308 человек, представляющих 7 различных групп, включая школьников, родителей, учителей и служителей церкви. Согласно результатам опроса, только 53% учащихся средней и старшей школы, посещающих воскресную школу, заявили, что уверенно верят в Евангелие. При этом между юношами и девушками была заметна разница. Среди юношей уверенность в Евангелии выразили 57%, тогда как среди девушек этот показатель составил лишь 48%. Протестантская община в австрийском городе Грац проведет необычное богослужение, построенное вокруг популярных немецких песен. 23 августа служение впервые будет транслироваться в прямом эфире национального телевидения и радио. Служение получило название «Вот человек». Его главной библейской темой станет история из Евангелия от Иоанна о женщине, которую обвиняли в прелюбодеянии и которую привели к Иисусу. Пастор Фридрих Экхарт решил построить программу вокруг песен в стиле «шлягер», популярного немецкоязычного музыкального жанра, для которого характерны простые, запоминающиеся мелодии и тексты о любви, жизни, надежде и человеческих переживаниях. Во время богослужения прозвучат известные песни 1960-1980-х годов. По словам пастора Фридриха Экхарта, сочетание Библии и популярной музыки помогает говорить с людьми о важных жизненных вопросах, понятным для них языком. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

душою смирен. У него на себя нет надежды, он от Господа благословен. Тот, кто хочет идти и не падать на скорбном пути, Божий страх сохранять в себе должен, чтоб спасить.

Христианские притчи. Христианские притчи. Притчи — это не просто тексты, не просто рассказы. Каждая притча может что-то дать, научить чему-то. В ней заложена какая-то определенная правда, какой-то определенный урок, маленький или большой закон мира, в котором мы живем. Посредством притч можно получить доступ к знанию законов объемного мира. Причем этот доступ облегченный, потому что притчи — это искусство слов попадать прямо в сердце. Это своеобразный учебный материал, который непременно поможет внимательному и вдумчивому ученику путешествовать по миру осознанно и радостно. Христианское учение — суровый путь, бесконечно далекий от того сентиментального христианства, которое создано современными проповедниками. Центром христианского учения является личность Иисуса Христа, родившегося в начале нашей эры и распятого по преданию около 33-го года. Его жизнь, недолгая деятельность и его учение — описаны в Евангелиях, Деяниях апостолов, посланиях апостольских и Апокалипсисе. Существует 4 канонических Евангелия – от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Согласно Евангелиям, Христос часто использовал различные истории, придавая им духовный смысл и переводя вечные истины на язык человеческих понятий и интересов. Яркий пример – запоминается легче, чем проповедь. Даже когда контуры мысли проповеди уже изгладятся из памяти слушателей, то иллюстрации, использованные в ней, останутся. И Христос освещал в притчах все, что можно было освещать. Христианская религия сейчас одна из самых многочисленных на земле. Ее история напоминает дерево. На нем есть и крупные, и мелкие ветки. Некоторые прекратили развиваться, в то время как на других, долгое время остававшихся маленькими, вдруг появились боковые побеги, и некоторые стали большими ветвями. Просуществовав 1000 лет как единая религия, христианство в 1054 году раскололось на католицизм и православие. В конце XV и начале XVI веков в католицизме началась протестантская реформация, приведшая к возникновению протестантизма. Он включает 3 основных течения – лютеранство, кальвинизм, англиканство. И большое число сект, из которых многие, в свою очередь, превратились в самостоятельные церкви – баптисты, методисты, адвентисты и другие. В православии существует 15 автокефальных самостоятельных церквей и несколько автономных. На протяжении 2000 лет существования христианства появлялись новые притчи в дополнение к входящим в Библию. Во многих из них заложен символизм креста, который каждый человек несет по жизни. Представленные здесь притчи отражают культурно-христианскую традицию. Они несут в себе доброту и любовь к Богу и людям, смирение и принятие себя в сочетании с ответственностью за собственную жизнь.

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Высшая похвала человеку – назвать его мудрым. Каждый, кто знаком с притчами царя Соломона, прочитал в них похвалу божественной мудрости. Ей он наставлял своих сыновей. Сегодня мы воспринимаем его наставление для себя и своих сыновей. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. А вы хотите иметь такую мудрость? Тогда давайте послушаем проповедь Ярла Николаевича Пести на эту тему.
1: Сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на 5 стих 1 главы послания Иакова. «Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Слова эти имеют прямую связь с тем, что сказал Иаков в начале своего послания. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Иными словами, Иаков говорит, что если испытания, ниспосланные вам божественным провидением, показали вам, что у вас недостает мудрости, то не унывайте, есть чудный выход из этого положения. Просите у щедро дающего Бога и дастся вам. Каждый из нас испытал на себе, как порой трудно бывает поступать благоразумно, когда нам причиняет зло, обижает, раздражает и оскорбляет. Как хочется в такие моменты высказаться в свою защиту, доказать свою правоту, оправдываться, вместо того, чтобы дать возможность Богу защитить и вывести праведность нашу на свет. Да, возлюбленные, без испытания не может человек познать свои недостатки. Легко быть радостным и в хорошем настроении, когда все идет по-нашему, на наш лад, кругом успех, нас хвалят, относится к нам с почтением и с уважением. С многострадальным Иовом после всех постигших его бедствий сказано: «Во всем этом не согрешил Иов устами своими и не произнес ничего неразумного о Боге». Читая историю псалмопевца Давида, нельзя не восхищаться его разумным поведением, особенно в дни и годы его изгнания. Заметьте, что мудрость его выделяется не так ярко во время его благосостояния, как в годы изгнания и его преследования ревнивым царем Саулом. О Давиде сказано, что он действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул. Саулу было очень обидно и неприятно слышать, что после победы над филистимлянами народ причислял ему тысяч, а Давиду десятки тысяч. И с того момента Саул начал преследовать Давида, и в течение долгого времени Давид должен был скрываться от гнева озлобленного царя. И как раз в это время тяжелых испытаний, будучи в постоянном бегстве, сказано о нем: «И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним». И Саул видел, что он очень благоразумен и боялся его. Давид не воспользовался удобными, представленными ему случаями, отомстить и причинить зло царю. Нет. Он поручил свое дело Богу. В этом и была его мудрость. Он не решался взять меч в свои руки, но полностью уповал на Господа. С другой стороны, как неразумно поступал царь Саул, что должен был сам признаться, сказав: «Безумно поступал я». Поэтому, возлюбленный, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. О каком же совершенстве говорит здесь Яков, которому содействуют все эти испытания в нашей жизни? Апостол Павел говорит, что любящим Господа, призванным по его изволениям, все содействует ко благу. Теперь слушайте, в чем заключается это благо или совершенство? Быть подобными образу Сына Божия. Вот этого совершенства Господь ищет в каждом из нас. Это совершенство производит Он в нас испытаниями, искушениями, скорбями и страданиями. Поэтому, дорогие мои, должны мы их принимать с великой радостью, зная, что только ими может Господь произвести свой идеал в нас, подобие образа Сына Своего. Брат мой и сестра моя, не ропши на Бога, не греши против Создателя твоего, который не допустит ничего в твоей жизни, что не было бы полезно для тебя. Как раз вот этим испытанием, которое кажется тебе несправедливым и невыносимым, Он хочет обогатить тебя. Поэтому ты можешь с полным дерзновением и с уверенностью начать славить и благодарить Господа за это испытание. Тогда ты поступишь разумно. Да поможет тебе Господь в этом. Но я не хочу закончить сегодняшнее мое краткое слово, не сказав ничего тому, кто еще не сделался чадом Божьим верой в Иисуса Христа. Друг мой, будь мудрым, приди к Иисусу Христу, и в нем ты найдешь ответ на жизненный вопрос. Не будь подобно царю Саулу, который отверг Слово Господне и должен был сказать о себе: «Безумно поступал я». О, как неразумно поступает человек, когда он отвергает Божий призыв, когда он не покоряется Слову Божьему, да, когда он пренебрегает столь великим спасением, предлагаемым Богом. Самое великое безумие – это когда человек от

Мой дорогой радиослушатель, Христос пришел, чтобы грешника простить, безумного разуметь, падшего поднять, заблудшего восстановить и погибшее найти и спасти. Он готов и тебе помочь, но ты должен к нему прийти, как дитя. Знай, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Да поможет тебе Господь призвать имя Господне сейчас. Аминь.

0: Наша программа подошла к концу. Благодарим вас за внимание. Будем рады, если вы напишете нам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».